0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Реклама.
1: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Главное, главное – окружное радио.
1: Только-только ты.
0: Радио «Югра». Главное, главное – окружное радио «Югра».

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске появится новый мемориальный комплекс. В Югре вынесли приговор руководителю компании с крупной налоговой недоимкой. В Нягане развернулась необычная этнографическая выставка. Югорский проект мемориального храма-часовни в память о жертвах политических репрессий готов к реализации в Ханты-Мансийске. Уже получено соответствующее разрешение. Автором выступил Институт стратегического развития «Север», предварительно согласовавший эскиз с губернатором округа Русланом Кухоруком. Как сообщает стройкомплекс Югры, в епархиальном управлении состоялось первое заседание попечительского совета по возведению памятного объекта. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, директор Института «Север» Дмитрий Селивохин и представители стройотрасли обсудили план и детали работ. Часовню возведут на территории автостоянки у концертно-театрального центра «Югра Классик». Место выбрано не случайно. Именно здесь в годы гонений расстреляли 603 человека. Ранее на данной площадке стоял поклонный крест и совершались панихиды по погибшим в те годы. Мемориальный комплекс включит в себя не только часовню, но и стену памяти с бойницами, подсветильники, лампады и свечи. Между ними разместят мраморные плиты с именами и надписями всех расстрелянных и репрессированных. Добавлю, решение о строительстве было принято благодаря патриарху московскому и всея Руси Кириллу, правительству Югры и главе нашего региона Руслану Кухоруку. В Югре вынесли приговор по уголовному делу о сокрытии от налогообложения более 27 миллионов рублей. В этом уличили генерального директора одной из нефтяных компаний. По данным следствия, в период с июля 2023 года по март 2025 руководитель, зная о задолженности организации по уплате налогов и страховых взносов, не решал вопрос, а уклонялся от выполнения обязательств. По решению Мегионского городского суда виновному назначено наказание в виде большого штрафа. Югорчан приглашают на третий международный кинофестиваль «Антарес». Он пройдет с 12 по 25 сентября в Москве. Заявиться можно на официальном сайте проекта до конца июля. Главной темой вновь станет «Человек труда». В конкурсной программе будут представлены фильмы о десятках видах деятельности, от рабочих специальностей до современных индустрий. Предусмотрены образовательные треки, мастер-классы, экскурсии на Мосфильм, в кинопарк Москино и промышленные предприятия столицы. Нововведением сезона станет «Золотой прокат». Победивший фильм покажет на федеральном телеканале. Также впервые откроется онлайн-платформа «Антарес Эфир», благодаря которой конкурсные показы, встречи и дискуссии смогут смотреть жители всей страны. И последняя уникальная этнографическая выставка открылась в Нягонском музейно-культурном центре. Посетителям доступна экспозиция «Эхо предков. Одежда, украшения, ремесло», приуроченное к Году единства народов России и Дню коренных малочисленных народов Севера. На протяжении 3 месяцев гости смогут увидеть почти 500 артефактов, собранных и восстановленных исследователем и реставратором Рустамом Галимовым. Он занимается этим уже более 25 лет. В витринах представлены экземпляры из редких материалов – бивней мамонта, зубов кашалота, рогов оленя, клыков моржа. Также имеются традиционные главные уборы, пояса и старинные национальные украшения. Отмечу, сам коллекционер выступает в роли экскурсовода, рассказывает о миниатюрных косторезных композициях и подчеркивает, что у каждой школы мастеров свой неповторимый почерк. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:05, 12 мая, вторник. Сегодня привет, новая рабочая неделя.
3: Да,
0: привет.
3: Привет, привет.
0: Николаев Донин.
3: Даша
0: доброе
3: Кузнецова.
0: Утро.
3: Доброе утро.
0: Ну что, пролетели выходные, как вьюга, как метель.
3: Да.
0: Люблю пургу в начале мая, вот что.
3: Уже почти середина.
0: Это, конечно, было удивительно. Мало того, что 9 мая здесь дождина, но я все равно сходила на возложение. Все равно все, что нужно, сделала. И я, конечно, никак не ожидала, что будет вот то, что было. Потому что, ну, вроде понятно, прислали сообщение, что вроде там какие-то неблагоприятные погодные, но чтобы настолько...
3: Неблагоприятные?
0: Чтобы вот так. Я проснулась в 2:36, это я очень-очень хорошо мне врезалась. 2:36 ночи, да, в ночь с 9 на 10 мая. И я проснулась в 2:36 ночи, потому что мне показалось, что мне вырвало оконные рамы. У меня же там еще кошачий балкон на окне, и мне показалось, что вот вместе с балконом все просто. И кошечек там не было, прекрати. Кошечки дома.
3: Элли с Татошкой. Там, представь сейчас, у них своя история.
0: В общем, это, конечно, было удивительно.
3: Мне тоже так казалось, что у меня как домик Ниф-Нифа сдует сейчас. Правда, такой ветрище невероятный.
0: Ну, и по всей видимости, да.
3: Как будто дергает кто-то снаружи.
0: Вот, вот. Ну, по всей видимости, знаешь, бывает же, ветер же в разных направлениях.
3: Да. Правда?
0: Да.
3: Спасибо, сейчас я запишу. Давай, говори дальше.
0: И мне показалось, что в мою сторону как раз был ветер, как раз препятствие в виде моих окон, ну и не только моих, конечно же, было. Это было что-то невероятное. И потом я подумала, ну ладно, раз ветер, но ничего, понятно, меня никуда не сдует, дом никуда не сдует, большой же дом все-таки. И благополучно уснула. Ну, часа в 4 утра где-то так примерно, потому что сначала немножко боялась, потом у меня какое-то невероятное было что-то там с котами, они от окна к окну бегали, ну потому что...
3: Конечно, такое.
0: Ну, это стихия невероятная.
3: Вещи собирать хотели уже, валить из дому.
0: Ну и проснувшись где-то там ближе к полудню, я выглянула в окно и поняла, что белый плен. Что происходит? Я на улицу... Я была единственная... Ну нет, не единственная, ладно, что там.
3: Но одна из немногих...
0: Одна из немногих, кто еще не успел переобуть автомобиль. И из-за этого, конечно же, можно было денег...
3: Ехала и улыбалась.
0: Нет, я не ехала. Да нет, ты что, ехать было вообще нельзя, потому что... Ну это было просто опасно. Это было действительно очень опасно, и люди, которые вдруг нечаянно решили, ну, видимо, как им очень нужно было, и видео всякие разные снимали, где нулевая практически видимость, я не говорю сейчас о трассе, я говорю о городе, я-то оставила свой автомобиль, подумала, надо было денег зарабатывать, такси стоило от 1000 рублей, так
3: ну,
0: говорят
3: вот.
0: Люди, которые вынуждены были ехать от 1000 рублей.
3: А я вообще, на самом деле, еще до снега у меня начало литься просто вот с крыши. И у меня 7 корыт стояло, честное слово. 7 тазиков всяких стоит. Сейчас до сих пор еще дома, потому что сейчас таять начнет. Вот то,
0: Боже.
3: Что уже нападало. И я не знаю, что делать. У меня уже вся стена закиснела.
0: Подожди, а ты не знаешь о том, что, ну, есть... Или это управляющая компания?
3: У меня есть хозяин. Понимаешь?
0: Да,
3: он меня
0: вспомнила.
3: Не отпускает на волю.
0: Да. Надежда пишет. Доброе утро, Николай и Даша. Присоединяюсь к вам. Хорошего эфира. Надежда, и вам прекрасного дня.
3: Доброе утро, Надежда.
0: Доброе утро вам. Новый рабочий 4-дневный. Всем нам недели легкой. А надо сказать, что следующая 4-дневная рабочая неделя еще не скоро. Поэтому, да, мы же должны сейчас собраться с силами. Пусть пролетит эта неделя так же быстро, как пролетели эти 3 выходных.
3: Не надо торопить время. Зачем ты постоянно это делаешь? Я все время борюсь вот с этим. Ты все время хочешь что-то поторопить.
0: Нет.
3: Потом будешь, не знаю, лежать дома, никуда не ходить по ступенькам из-за больных суставов. И думать о том, зачем я торопила время.
0: Я хочу сказать, что я в выходные так лежала практически. Ну, правда, там не суставы виноваты, а спина.
3: Уже началось. Уже. Первый звоночек.
0: Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
3: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро.

0: на главном окружном.
1: 7:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 12 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, местами облачно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем +4, в Сургуте, Нижневартовске -1, в Тюмени 15 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Линторе, Мегионе, Лунгипасе и Покачах 0 градусов, в Пойковском и Пытьяхе 2 градуса выше 0, в Нягане, Белоярском и Березово +4, в Югорске, Советском Урае и Междуреченском 9 градусов выше 0, в Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком минус. К этому часу в Ханты-Мансийске -1, в Сургуте, Нижневартовске -3, в Тюмени 8 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 12 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:18. 12 мая сегодня вторник. И сегодня Международный день медицинской сестры. Собственно, этих женщин называют по-разному. Спасительницами, сестрами милосердия, сестричками. Но сущность одинаковая. Медицинская сестра во все времена остается одним из главных звеньев медицины.
2: У меня мама медицинская сестра была.
1: Вот,
2: да, поэтому я... Действительно, вот ее так и называли, всяко называли. Я имею в виду, что и сестричка, и там сестра милосердия, и очень любили, потому что она, ну, не знаю, да, мне кажется, она даже уколы лучше всех ставит.
1: Ну, конечно.
2: Потому что все хотели к ней.
1: Да?
2: А пусть Машенька поставит,
1: смотри,
2: мне укол, говорили
1: хорошо.
2: Все.
1: Ну, вообще так бывает, конечно. Но это, опять же, все зависит от того, с каким настроем ты приходишь на этот укол. И бывает такое, что тебе самому страшно, или там укол болючий какой-нибудь,
2: не,
1: витамины какие-нибудь,
2: Б. Не, ну, есть же у человека там рука легкая, знаешь, вот, ну, правда. Да, есть у человека...
1: Тяжелая рука.
2: Ну,
1: есть легкая, есть тяжелая.
2: Ну, правда, вот у нас в больнице была медсестра одна, которая оставила. Я еще когда сопливый был, я уже даже не помню, как, но к ней боялись идти, потому что настолько тяжелая рука, что даже обычный какой-то легкий укол – это мучение,
1: ну, да,
2: как
1: потом,
2: на пытку.
1: Да, потом попка деревянная. День синдрома хронической усталости отмечается сегодня. Я хочу сказать, что синдром хронической усталости, он знаком большинству взрослых городских жителей не понаслышке. Ответственная работа, большие нагрузки, бытовые, семейные обязанности, все это накладывает отпечаток. И с синдромом хронической усталости сталкиваются и офисные работники, и учителя, и врачи, и авиадиспетчеры, и так далее, так далее, так далее. Проявляется он в апатии, раздражительности, невозможности полноценно отдохнуть, дальше бессонница, сонливость днем, снижение работоспособности, ухудшение памяти или даже в некоторых случаях амнезия. Никакой продолжительный сон или отдых вообще не дает никакого облегчения, то есть вот это чувство измотанности, усталости, оно не проходит. И по статистике, женщины гораздо чаще страдают этим синдромом. 8 из 10 женщин. Это связано с большей хрупкостью нервной системы, с широким спектром обязанностей, которые возлагают общество. Ну, то есть это и дети, и семья, и работа, и дом, и быт. И она скажет, что, к сожалению, большинство из нас не обращаются к врачам, потому что считают, что это вроде никакая не болезнь.
2: Это и диагностировать-то сложно. Ну, просто, ну, не спится мне, ну, усталый, да.
1: В общем, врачи все-таки очень советуют не оставлять без внимания тревожные симптомы усталости, если они у вас появились. Нужно обратиться сначала к терапевту, который должен назначить комплексное какое-то там обследование, лечение, там и корректировка образа жизни, и питание, и препараты. Ну, а дальше уже визит к психологу. В общем, если вы чувствуете, что вы даже после сна чувствуете себя не очень хорошо, то, конечно, надо обратить внимание на свое внутреннее состояние, потому что это действительно такая болячка, которая очень сильно отравляет жизнь. Это так.
2: Но
1: это уже так.
2: Апатия,
1: хроническая усталость. Да, да, это так.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Ну, посмотри на себя.
0: Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
9: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну и ты иногда.
10: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
13: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске появится новый мемориальный комплекс. В Югре вынесли приговор руководителю компании с крупной налоговой недоимкой. В Нягане развернулась необычная этнографическая выставка. Югорский проект мемориального храма-часовни в память о жертвах политических репрессий готов к реализации в Ханты-Мансийске. Уже получено соответствующее разрешение. Автором выступил Институт стратегического развития «Север», предварительно согласовавший эскиз с губернатором округа Русланом Кухоруком. Как сообщает стройкомплекс Югры, в епархиальном управлении состоялось первое заседание попечительского совета по возведению памятного объекта. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, директор Института «Север» Дмитрий Селивохин и представители стройотрасли обсудили план и детали работ. Часовню возведут на территории автостоянки у концертно-театрального центра «Югра Классик». Место выбрано не случайно. Именно здесь в годы гонений расстреляли 603 человека. Ранее на данной площадке стоял поклонный крест и совершались панихиды по погибшим в те годы. Мемориальный комплекс включит в себя не только часовню, но и стену памяти с бойницами, подсветильники, лампады и свечи. Между ними разместят мраморные плиты с именами и надписями всех расстрелянных и репрессированных. Добавлю, решение о строительстве было принято благодаря патриарху московскому и всея Руси Кириллу, правительству Югры и главе нашего региона Руслану Кухоруку. В Югре вынесли приговор по уголовному делу о сокрытии от налогообложения более 27 миллионов рублей. В этом уличили генерального директора одной из нефтяных компаний. По данным следствия, в период с июля 2023 года по март 2025 руководитель, зная о задолженности организации по уплате налогов и страховых взносов, не решал вопрос, а уклонялся от выполнения обязательств. По решению Мегионского городского суда виновному назначено наказание в виде большого штрафа. Югорчан приглашают на третий международный кинофестиваль «Антарес». Он пройдет с 12 по 25 сентября в Москве. Заявиться можно на официальном сайте проекта до конца июля. Главной темой вновь станет «Человек труда». В конкурсной программе будут представлены фильмы о десятках видах деятельности, от рабочих специальностей до современных индустрий. Предусмотрены образовательные треки, мастер-классы, экскурсии на Мосфильм, в кинопарк Москино и промышленные предприятия столицы. Нововведением сезона станет «Золотой прокат». Победивший фильм покажут на федеральном телеканале. Также впервые откроется онлайн-платформа «Антарес Эфир», благодаря которой конкурсные показы, встречи и дискуссии смогут смотреть жители всей страны. И последняя уникальная этнографическая выставка открылась в Нягонском музейно-культурном центре. Посетителям доступна экспозиция «Эхо предков. Одежда, украшения, ремесло», приуроченное к году единства народов России и Дню коренных малочисленных народов Севера. На протяжении 3 месяцев гости смогут увидеть почти 500 артефактов, собранных и восстановленных исследователем и реставратором Рустамом Галимовым. Он занимается этим уже более 25 лет. В витринах представлены экземпляры из редких материалов – бивней мамонта, зубов кашалота, рогов оленя, клыков моржа. Также имеются традиционные головные уборы, пояса и старинные национальные украшения. Отмечу, сам коллекционер выступает в роли экскурсовода, рассказывает о миниатюрных косторезных композициях и подчеркивает, что у каждой школы мастеров свой неповторимый почерк. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: 4 в Сургуте, Нижневартовске минус 1, в Тюмени 15 градусов тепла. В Нефтеюганске, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах днем 0 градусов, в Пойковском и Пытьяхе плюс 2, в Нягане, Белоярском и Березово 4 градуса тепла, в Югорске, Советском, Урае и Междуреченском плюс 9, в Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком минус. К этому часу в Ханты-Мансийске минус 1, в Сургуте, Нижневартовске минус 3, в Тюмени 8 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 12 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье.
1: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник» создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Радио Югра. Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 40 минут. И хочу сказать, что крепкие социальные связи помогут нам, людям в смысле, дольше сохранить здоровье и активность. Все потому, что мы, так установили ученые, живем дольше, потому что все время разговариваем. Ну, с кем-то.
2: Все дольше и дольше.
1: Ну да, все дольше и дольше, потому что с кем-то все время разговариваем. Mm-hmm. Потому что рядом есть люди, с которыми нам хорошо. Так вот, вот эти крепкие социальные связи, они нам помогают сохранять здоровье. А вот это вот одиночество, когда ты понимаешь, что тебе вот это вокруг даже поговорить не с кем, а если есть с кем, то они тебе что-то как-то не устраивают, то это риск когнитивных, повышается риск когнитивных нарушений и даже преждевременной смерти. Ученые говорят о том, что общение снижает уровень стресса, а хроническое воздействие может провоцировать воспалительные процессы, в смысле хроническое
2: Ну, когда ты долго находишься один, долго ни с кем не общаешься.
1: Да, риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, других проблем со здоровьем. И очень важна здесь возможность

0: возможность делиться переживаниями. Mm-hmm. Чувствовать поддержку людей. В общем, надо понимать, что чем старше ты становишься, тем меньше вокруг тебя людей. Ну, это понятно, да?
1: Ну, да.
0: И растерять вот эти вот связи ни в коем случае нельзя. Нужно как можно больше уделять времени этому общению для того, чтобы...
1: Ну, вообще, надо поддерживать действительно те связи дружеские, которые, не знаю, даже... Uh-huh. Мне кажется, вот здорово, когда у человека с детства очень много друзей. И этот круг ширится с течением времени,
0: ну,
1: например.
0: Может.
1: Он там в институте отучился, новых друзей получил, в армию сходил, еще у него друзья. Потом где-то устроился, у него коллеги по работе, и вот этих вот, вот этот
0: все,
1: круг
0: оброс.
1: Знакомых огромный mm-hmm. просто. И поэтому, я думаю, такие люди, у которых большой круг знакомых, будут очень долго
0: очень
1: жить.
0: Очень долго, ну да, возможно.
1: Я вот долго планирую жить. Поэтому я везде, и там танцую, и тут пою.
0: Наталья пишет: доброе утро, выходные дали нормальную встряску во всех смыслах. Вернулась метеозависимость или это старость? Спрашивает Наталья. Нормально все у вас, ни метеозависимости, ни старость. Май просто с ума сошел, а у нас все в порядке.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 48 минут. Овны, сегодня абстрагируйтесь от пустых споров и разговоров на работе.
1: Тельцы, сегодня многие поймут, что с вами лучше дружить и сотрудничать, чем соперничать.
0: Близнецы, сегодня вероятен прогресс в делах, который долго не удавалось сдвинуть с мертвой точки.
1: Раки, звезды советуют не смешивать финансы и дружбу, чтобы не испортить отношения ни с теми, ни с другими.
0: Львам, сегодня вы отлично проведете время в обществе тех, кто вам дорог.
1: Девы, звезды просят придержать свое личное при себе до более благоприятного момента.
0: Весы, решимость и энергия станут сегодня вашими сильными козырями.
1: Скорпионы, сегодня, наконец, романтика вернется в вашу жизнь с новыми красками. За положительные эмоции благодарите звезды.
0: Стрельцы, постарайтесь сегодня правильно распределить рабочую нагрузку, чтобы не выгореть к концу дня.
1: Козероги, звезды напоминают, что надо отдавать долги и кредиты. Сегодня именно такой день.
0: Ага, Водолеи, сегодня для дел выделите больше времени. Не стоит ждать молниеносных побед.
1: Рыбы, сегодня благоприятный день для повышения квалификации или учебы.

0: Радио Югра.
1: 7:53. И что, как всегда в это время
2: новый фразеологизм, да.
1: Ага.
2: В очередной раз Фания нам его прислала. Фания. И сегодня за 7 верст в киселя хлебать. Вот такой вот. Достаточно редкий, не часто его можно услышать, но тем не менее, я думаю, каждый его слышал. И понятно, что это очень старый фразеологизм. Есть сейчас, аналог, что ли, этого фразеологизма, который более распространен. Все, наверное, его тоже знают. Это для бешеной собаки. Там 30 или... Изначально 7. Тоже 7 верст не крюк. Это примерно про то же самое. В старину длинные путешествия были достаточно опасны. И стремление опуститься в дорогу по какому-то неважному делу, а из праздного интереса считалось вообще сумасбродством. И такого человека, вот, как правило, считали несерьезным. Правда, у тебя там, не знаю, сено не кошено, корова не доена, там, куры не топтаны, в конце концов, да, ты куда-то поехал за 7 верст, далеко куда-то. И понятно, что вот эта цифра 7, она не означает конкретное расстояние. Вообще, может быть, не всем понятно, верста — это примерно 1 километр, чуть больше, примерно 1 километр и 60 метров. И понятно, что здесь не о конкретном расстоянии идет речь. Вообще, наши предки, когда говорили, например, 30 лет и 3 года, они не имели в виду 33 года конкретно, а просто какой-то очень долгий срок. Так же, как и с расстоянием. 30, там, 7 километров и еще 3 километра проехал.
1: 10 получается.
2: Часто так говорили. Но еще некоторые исследователи говорят, что здесь нужно учитывать именно вот слово «киселя хлебать». Потому что кисель, понятно, мы все знаем, что такое кисель, это напиток такой ягодный, да. Но в старину это было исключительно поминальное блюдо, причем его там варили достаточно густым, можно было даже ложкой черпать, вот именно хлебать, а не пить. И поэтому говорят о том, что вот это вот слово киселя, она добавляет опасности путешествию. То есть ты не просто в какое-то дальнее путешествие поехал, а это путешествие еще именно смертельно киселем. Опасное. Вот такое.
1: Все понятно. Спасибо, Фанье. Ждем новые фразеологизмы.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра отметила 81-ю годовщину Великой Победы. В Ханты-Мансийске появится новый мемориальный комплекс. В расписание поезда Сургут-Нижневартовск внесли дополнительную остановку. Югра, как и вся Россия, с гордостью отметила 81-ю годовщину Великой Победы. Несмотря на капризы погоды, встретившие 9 мая проливным дождем и ветром на большей части территории округа, праздничные мероприятия прошли с размахом. Жители югорских городов и поселков приняли участие более чем в 1200 событиях, среди которых были концерты, выставки, автопробеги и мастер-классы, посвященные памяти героев. Например, акция «Георгиевская ленточка» собрала около 250 000 югорчан, а шествие бессмертного полка объединило свыше 70 тысяч человек в 86 населенных пунктах региона. Портреты фронтовиков также транслировались на 32 муниципальных экранах. К сожалению, из-за непогоды пришлось перенести традиционное воздушное шествие сургутской пилотажной группы «Барсы». Его смогли провести над Ханты-Мансийском лишь накануне, а жители Нефтеюганска и Сургута увидят сегодня ориентировочно в 11 и 11.30. С Днем Великой Победы югорчан поздравил губернатор Руслан Кухарук. Он отметил, что 9 мая – это священный праздник, объединяющий поколения, напоминающий о несгибаемой силе духа нашего народа и независимости нашей Родины. Югорский проект мемориального храма-часовни в память о жертвах политических репрессий готов к реализации в Ханты-Мансийске. Уже получено соответствующее разрешение. Автором выступил Институт стратегического развития «Север», предварительно согласовавший эскиз с губернатором округа Русланом Кухаруком. Как сообщает стройкомплекс Югры, в епархиальном управлении состоялось первое заседание попечительского совета по возведению памятного объекта. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, директор Института «Север» Дмитрий Селивохин и представители стройотрасли обсудили план и детали работ. Часовню возведут на территории автостоянки у концертно-театрального центра «Югра Классик». Место выбрано не случайно. Именно здесь в годы гонений расстреляли 603 человека. Ранее на данной площадке стоял поклонный крест и совершались панихиды по погибшим в те годы. Мемориальный комплекс включит в себя не только часовню, но и стену памяти с бойницами, подсветильники, лампады и свечи. Между ними разместят мраморные плиты с именами и надписями всех расстрелянных и репрессированных. Добавлю, решение о строительстве было принято благодаря патриарху московскому и всея Руси Кириллу, правительству Югры и главе нашего региона Руслану Кухаруку. Участники спецоперации, получившие ранения, успешно проходят лечение и реабилитацию на базе советской районной больницы. В неврологическом отделении оборудовали комфортную палату. На этапе подбора и изготовления индивидуальных протезов в центре «Жемчужной Югры» бойцы получают комплексную помощь. Одним из пациентов стал Михаил Поединков, которому ампутировали обе ноги. Ежедневные занятия с инструкторами уже дали свои плоды. Сегодня он уверенно стоит и ходит на протезах. Другой солдат, житель Кандинского района Сергей Верухин. Попытки врачей спасти его ногу не увенчались успехом. Пока создавался протез, хирурги провели операцию по извлечению инородного тела из пострадавшей конечности, а специалисты по восстановлению организовали ежедневные тренировки по укреплению мышц. Как отмечают в медучреждении, сохранить позитивный настрой бойцам СВО помогает инструктор Зульфат Нардинов. Долгое время он работал фельдшером скорой помощи, а потом отправился в зону спецоперации. Когда выводил раненых с передовой, получил тяжелое ранение, в результате потерял ногу. После протезирования защитник вновь устроился в больницу и выучился на инструктора по лечебной физкультуре. И последний пригородный поезд Сургут-Нижневартовск начнет останавливаться на станции Ультьягун в Сургутском районе. Время прибытия 10:42. Согласно расписанию, отправление состава из Нижневартовска предусмотрено в 7:10, прибытие в Сургут в 12:10. В пресс-службе Свердловской железной дороги уточнили, что на станции Ультьягун нет пригородных касс, поэтому билет можно оформить заранее в приложении РЖД пассажирам, либо приобрести прямо в вагоне у контролера без комиссии. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
0: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 8:06. 12 мая сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Мы сегодня хотим выяснить у всех, кто находится в компании с нами, как вы, взрослые, помогаете своим взрослым детям. Ну вот здесь такая интересная прилетела новость.
5: Статистика.
4: Да, новость. Большинство россиян спонсируют своих взрослых детей. 70% почти родителей регулярно помогают своим детям, которым уже больше 18 лет. Каждый третий молодой человек, неважно, мужчина или женщина, в смысле, просто то каждый третий в возрасте от 25 до 35 лет хотя бы раз, но от родных крупную сумму-то получал на машину, на квартиру, на образование. Причем говорят, что сыновья почти в два раза чаще, чем дочери делают это. В смысле, получают денег от родителей. Что это такое вообще?
5: Потому что за сыновьями там чьи-то чужие дочери тянутся, понимаешь? Сыну
4: вот
5: деньги дают, а он потом чужую дочь еще спонсирует.
4: Мы хотим выяснить сегодня, как вы помогаете своим взрослым детям. Деньгами, советом, продуктами, с внуками возитесь, стараетесь не мешать, или же чаще дети вам помогают. Это такие варианты голосования. В голосовании есть в нашем. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там, между прочим, можно проголосовать за все варианты сразу. Ну, за несколько получается, да. Ну и разбираться в этом нелегком вопросе мы сегодня одни не будем, конечно же, потому что нам-то куда? У нас есть специально обученные люди, например, психолог Нина Айварова. Нин, доброе утро.
6: Утро доброе.
4: Нин, смотрите, вот такая интересная история, да, со статистикой, с этой. Вы можете подтвердить, что действительно сейчас очень много родителей, которые помогают своим взрослым детям?
6: Да, это так и есть. Причем, понимаете, это ведь все происходило на наших глазах. Угу. То есть вот я очень хорошо помню вот эти переходы, да. Это примерно началось в нашей стране, где-то в 90-е годы. На Западе еще раньше. Угу. С чем это связано? Это связано со страхом родителей за будущее своих детей.
5: Ну, конечно.
6: И вот я очень хорошо помню, когда я работала в пединституте еще в своем городе, да, беременная студентка. Я понимаю, ну, выдержать самим молодым, да, рождение ребенка сегодня было, тогда было нереально, да. Я у ней спрашиваю, я говорю, вы такие смелые, как вы решились, да, завести ребенка в такое время, на что вы будете покупать коляски, пеленки?
5: Заплакала и ушла, да?
6: Нет, я была потрясена ответом. Она даже не моргнув глазом, так радостно сказала, пеленки, кроватка, значит, да, коляски, это все родители. Ну, я понятно. Сижу и думаю, интересное время пришло. Вот женщина спит с мужем, да, в общем, они уже живут взрослой жизнью,
4: так.
6: Но детей содержать и обеспечивать будут родители.
4: Интересная история, конечно, получается.
5: Ну, то есть мы изначально вот об этом вот явлении, как содержание, ну, пускай не совсем содержание, но вот как помощь от родителей детям, как в негативном немножко ключе смотрим на это. Да, это не очень хорошо, это неправильно, это каким-то образом портит детей. Мы об этом вот больше ведем речь. Или о том, что это нужно делать. Вот где эта грань между тем, когда родители слишком опекают своих детей, постоянно им что-то подкидывают. Вот по любому поводу и без повода. И просто забота, когда вот...
6: А вот мы будем говорить страшного. Об оптимальном, когда это идет во благо развития ребенка. Вот, я давно размышляю, что происходит с молодыми людьми и вообще уже, значит, с нашим населением, депрессии, апатии, да. И я давно пришла к выводу, что не хватает жизненного опыта. И тут я нахожу свое подтверждение в книге. Недавно попалась очень хорошая книга Джонатана Хайта «Тревожное поколение. Как великое подключение детства вызывает эпидемию духовных болезней». И там мы же все думали, что это, в общем-то, только цифровая, значит, наша, в общем-то, вот жизнь, да? Нет, одно, вот одно из двух важных факторов, это как раз чрезмерная забота о психической и физической безопасности наших детей.
4: Угу. Мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:14. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 12 мая, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, местами облачно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 4, в Сургуте, Нижневартовске минус 1, в Тюмени 15 градусов тепла. В Нефтеюганске, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах 0 градусов в течение дня, в Пойковском и Пытьяхе плюс 2, в Нягане, Белоярском, Березово 4 градуса выше 0, в Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 9, в Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком минус. К этому часу в Ханты-Мансийске минус 1, в Сургуте и Нижневартовске минус 3, в Тюмени 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 12 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:19. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, как вы помогаете своим взрослым детям, деньгами, советом, продуктами, с внуками возитесь. Старайтесь не мешать или же чаще...
2: А? Возитесь.
1: Возитесь, но да.
2: Нормально.
1: Или вариант чаще дети вам помогают. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Вы присоединяйтесь к нашему разговору. У нас в гостях психолог Нина Айварова. Быстренько сейчас сообщение и продолжим. Евгений пишет: старшее дитё одно. Помогаю. Помогать надо всем, и родителям, и детям. И родители детям, и дети родителям. Это же семья, говорит Евгений.
2: Ну вот я тут полностью согласен, мне кажется, это вот как типа преемственность поколений такая. Мы в детстве, вот, точнее мы, пока дети маленькие, им помогаем, когда они выросли, а мы уже старенькие, они как бы нам должны помогать. Но вот почему родители помогают своим детям, когда они уже, ну все у них в порядке, у них уже зарплата есть, все нормально. Но вот из-за чего начинают помогать? Из-за того, что это чувство вины какое-то, привычка или что-то такое? Почему так происходит?
3: Здесь очень по-разному, в разных семьях по-разному, но вот очень часто помогают те родители, которые за счет помощи самореализуются. Вот. Это получается и тревога, и чувство вины, да, я когда-то не мог, или у меня этого не было, пусть у моего ребенка будет. Это опять же, да, значит, заботимся о безопасности. Физическом, значит, финансовом, финансовой безопасности, физической безопасности, да, то есть мы не можем отпустить ребенка. Ведь по большому счету, значит, наша задача родительская какая? Чтобы вырастить такого ребенка, который способен сам выстраивать, да, самостоятельную свою жизнь. И вот эта чрезмерно, значит, наша забота, она и как раз блокирует развитие самостоятельности, и у ребенка нет возможности получать навыки, которые ему необходимы в жизни.
2: То есть мы за него все делаем.
3: Ну, конечно.
2: Грубо, пока папа завязывает с мамой шнурки ребенка, он сам не научится этого делать.
3: И, как правило, потом такие родители и требуют помощь от своих детей.
2: Я же в тебя вкладывал,
3: да. А так помогать, конечно, это родственные отношения, у нас бывают разные ситуации. Мы, конечно, друг другу помогаем.
1: Нет, ну слушайте, конечно. Когда сам взрослый ребенок придет к родителям и скажет: мама, папа, помогите мне, не знаю, там, какой-то там деньгами на квартиру там или на какую-то крупную покупку, ну, не хватает, да, а ты знаешь, что у родителей есть, и это разовая акция такая, как бы, да, тогда я вот вообще не против. Но когда, как говорится, и сырым, и вареным, и когда родители не дают возможности стать этому человеку самостоятельным, и этот человек взрослый привыкает к тому, что вроде бы работает, вроде бы, ну, ничего страшного, мне надо на гульки, у меня родители дадут, мне надо на новую одежду, родители дадут, то есть моя зарплата, это моя зарплата,
2: а на развлечения,
1: на развлечения, а мне при этом уже 25, или там еще больше, или еще больше лет. Как по мне, так это какое-то искажение действительно настоящее.
3: А если тем более вот уже молодая семья, да, вот там мы в психологии так и говорим, да, нарушение семейной системы молодых. Вот когда мы нарушаем семейные системы, когда мы без предупреждения приходим к ним домой.
2: В гости, например.
3: То есть они не знают этого, ты приходишь домой, там начинаешь что-то делать, да. Когда ты постоянно поддерживаешь финансово.
2: То есть это тоже
3: нарушение границы. Тогда я лишаю молодых решения их собственных жизненных задач. Каждый должен решать свои жизненные задачи сам, да? Это не значит, что совсем не надо помогать. То есть постоянно вот именно подкидывать там, да? Нет. Безусловно, целевая помощь, конечно. Вот что я имею в виду под целевой помощью? Ребенок четко решил там купить квартиру или машину и так далее, да? У него немножечко не хватает. Но он сам зарабатывает, мама, папа, вот чуть-чуть не хватает,
1: да. Помогите, да.
3: Или, допустим, вот пока вот на первоначальный взнос, я ипотеку сам буду платить. Вы можете помочь с первоначальным взносом? Вот это целевая помощь, конечно. Вот.
2: Но мне кажется, сейчас еще в такое время, действительно, мы ведь, ну, я очень сильно переживаю, как будет мой сын дальше жить. Будет ли у него угол, все ли будет у него нормально. И образование, мне кажется, это вот самый первый способ вложить в ребенка деньги. Ну, то есть, вряд ли... Я себе не очень сильно представляю, что мы вот отпускаем ребенка, как вот принято, например, в западных странах, и он сам учится. ты все его отпустил, он все там сам делает, он берет себе кредит, и ты вообще и деньги ему не отправляешь.
1: Это мы только то есть... по киношкам знаем, мы же не знаем, как
2: ну,
1: у
2: да,
1: них на самом деле.
2: Может, они тоже так же заботятся. Ну, то есть, мне кажется, это моя задача, отучить ребенка, давать ему деньги, пока он учится, вот когда пойдет на работу, тогда уже все нормально.
1: Ну да, возможно и так. Слушайте, давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама, лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
3: Радио. Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 8 часов 26 минут. Мы продолжаем. Мы выясняем сегодня, как вы помогаете своим взрослым детям. Здесь и деньги, и советы, и продукты, и внуки. И старайтесь не мешать, или чаще же дети вам помогают. Такие варианты в нашем голосовании. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. А Телеграм и Макс. И вот психолог Нина Айварова в студии. Вот, нет. Вот смотрите, мы говорим о какой-то ситуационной помощи там, да, ну, скажем, пришел взрослый ребенок, мы родители, вот я хочу там какую-то крупную покупку, не могли бы вы мне помочь? А вот в этом случае родители дают денег, сынок или там доченька, на, возьми, или занимают эти деньги? Как вот в этом случае? Как правильнее? Ну, конечно, как правильнее в этом случае быть?
5: Вот здесь ведь не скажешь, что где-то правильно, где-то неправильно. Mm-hmm. Очень сложно, потому что семьи очень разные. Возможности у родителей очень разные. Это Может быть, они вот это вот отложили на старость, да? Вот какую-то сумму у них там в банке крутится, да? На старость, может быть. Или это действительно, в общем-то, благополучные родители, которые от души могут помочь.
6: Ну да, то все есть, зависит
5: и, собственно говоря, очень важно все равно условия обговорить. Вот. Четко на что, четко о времени, да, четко о вот именно целях использования этих денег. В любом случае ребенок должен понимать, что это вот на его там развлечение деньги не должны уйти. Поэтому здесь сказать, что в долг или... значит,
4: или так, да, или подарить,
5: да. Так, да, это очень индивидуально, вот это как семья договаривается, ну, и просто, какие отношения.
4: Просто мне кажется,
5: вот
4: что...
5: Самое главное, знаете что, у ребенка не должно формироваться убеждение, что родители мне должны.
4: Вот
5: этого не должно быть. Сегодня просто армия молодых людей, обиженных на родителей.
6: Ну, подождите, а как, ну, вот как реагировать на то, если, например, звонят дети, ну, или там пришли дети к родителям своим, говорят, вот, ну, пожалуйста, помогите, там, хочу машину или там квартиру купить. И он знает, что у родителей есть деньги, и он вернет, например, эти деньги. Они ему говорят, ну, нет, сынок, давай-ка ты сам будешь решать свои проблемы. Вот, мне кажется, многих родителей это же тоже останавливает. Но он ведь обидится, скорее всего, скажет, ты что, папа?
4: Ну подожди. Но это то же самое, что ты пришел в банк, просишь тебе одобрить кредит, а банк тебе... Ну подожди, банк тебе отказывает. Ты же на банк не обижаешься? Почему ты должен на родителей обижаться?
6: Ну, потому что в банке родственников нет, у них это кровинушка моя, как так-то?
4: Вот видишь, поэтому, как мне кажется, если какая-то большая сумма, то здесь, как по мне, так это нужно обговорить, что я у вас занимаю эти деньги. Другое дело, возьмут эти деньги обратно родители или нет, но изначально условие, что я у вас эти деньги занимаю на 3 месяца, на полгода, на год, неважно, и ты их постоянно отдаешь. Родители берут и не берут, это уже другое дело. Ну вот, не знаю, насколько это правильный подход, но все-таки.
5: Причем, понимаете, здесь парадоксально. Вот те дети, которые обеспечивают себя сами, они больше благодарны своим родителям.
6: За то, что воспитали правильно, да?
5: Нежели те, которые вот считают, что родители обязаны. Вот здесь проблема воспитания.
4: Мы продолжим разговор через несколько минут.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
7: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра отметила 81-ю годовщину Великой Победы. В Ханты-Мансийске появится новый мемориальный комплекс. В расписание поезда Сургут-Нижневартовск внесли дополнительную остановку. Югра, как и вся Россия, с гордостью отметила 81-ю годовщину Великой Победы. Несмотря на капризы погоды, встретившие 9 мая проливным дождем и ветром на большей части территории округа, праздничные мероприятия прошли с размахом. Жители югорских городов и поселков приняли участие более чем в 1200 событиях, среди которых были концерты, выставки, автопробеги и мастер-классы, посвященные памяти героев. Например, акция «Георгиевская ленточка» собрала около 250 000 югорчан, а нашествие бессмертного полка объединило свыше 70 тысяч человек в 86 населенных пунктах региона. Портреты фронтовиков также транслировались на 32 муниципальных экранах. К сожалению, из-за непогоды пришлось перенести традиционное воздушное шествие сургутской пилотажной группы «Барсы». Его смогли провести над Ханты-Мансийском лишь накануне, а жители Нефтеюганска и Сургута увидят сегодня ориентировочно в 11 и 11.30. С Днем Великой Победы югорчан поздравил губернатор Руслан Кухарук. Он отметил, что 9 мая – это священный праздник, объединяющий поколения, напоминающий о несгибаемой силе духа нашего народа и независимости нашей Родины. Югорский проект мемориального храма-часовни в память о жертвах политических репрессий готов к реализации в Ханты-Мансийске. Уже получено соответствующее разрешение. Автором выступил Институт стратегического развития «Север», предварительно согласовавший эскиз с губернатором округа Русланом Кухаруком. Как сообщает стройкомплекс Югры, в епархиальном управлении состоялось первое заседание попечительского совета по возведению памятного объекта. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, директор Института «Север» Дмитрий Селивохин и представители стройотрасли обсудили план и детали работ. Часовню возведут на территории автостоянки у концертно-театрального центра «Югра Классик». Место выбрано не случайно. Именно здесь в годы гонений расстреляли 603 человека. Ранее на данной площадке стоял поклонный крест и совершались панихиды по погибшим в те годы. Мемориальный комплекс включит в себя не только часовню, но и стенную память с бойницами, подсветильники, лампады и свечи. Между ними разместят мраморные плиты с именами и надписями всех расстрелянных и репрессированных. Добавлю, решение о строительстве было принято благодаря патриарху московскому и всея Руси Кириллу, правительству Югры и главе нашего региона Руслану Кухаруку. Участники спецоперации, получившие ранения, успешно проходят лечение и реабилитацию на базе Советской районной больницы. В неврологическом отделении оборудовали комфортную палату. На этапе подбора и изготовления индивидуальных протезов в центре «Жемчужной Югры» бойцы получают комплексную помощь. Одним из пациентов стал Михаил Поединков, которому ампутировали обе ноги. Ежедневные занятия с инструкторами уже дали свои плоды. Сегодня он уверенно стоит и ходит на протезах. Другой солдат, житель Кандинского района Сергей Верухин. Попытки врачей спасти его ногу не увенчались успехом. Пока создавался протез, хирурги провели операцию по извлечению инородного тела из пострадавшей конечности, а специалисты по восстановлению организовали ежедневные тренировки по укреплению мышц. Как отмечают в медучреждении, сохранить позитивный настрой бойцам СВО помогает инструктор Зульфат Нардинов. Долгое время он работал фельдшером скорой помощи, а потом отправился в зону спецоперации. Когда выводил раненых с передовой, получил тяжелое ранение, в результате потерял ногу. После протезирования защитник вновь устроился в больницу и выучился на инструктора по лечебной физкультуре. И последний пригородный поезд Сургут-Нижневартовск начнет останавливаться на станции Ультьягун в Сургутском районе. Время прибытия 10.42. Согласно расписанию, отправление состава из Нижневартовска предусмотрено в 7.10, прибытие в Сургут в 12.10. В пресс-службе Свердловской железной дороги уточнили, что на станции Ультьягун нет пригородных касс, поэтому билет можно оформить заранее в приложении РЖД пассажирам, либо приобрести прямо в вагоне у контролера без комиссии. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 12 мая, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 4, в Сургуте, Нижневартовске минус 1, в Тюмени 15 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Лентори, Мегионе, Лангепасе и Покачах днем до 0 градусов, в Пойковском и Пытьяхе плюс 2, в Нягане, Белоярском и Березово плюс 4, 9 градусов выше 0. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском, в Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком минус. К этому часу в Ханты-Мансийске минус 1, в Сургуте и Нижневартовске минус 3, в Тюмени 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 12 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 42 минуты. Выясняем сегодня, как вы помогаете своим взрослым детям. Тут выяснилось, что большинство родителей спонсируют своих взрослых детей. Причем, надо сказать, сыновья почти в два раза чаще, чем дочери получают какую-то такую помощь. И вот выяснить хочется.
2: Ну, на мой взгляд, это очевидно, почему сыновья
1: же?
2: В два раза больше получают. Ну, потому что, мне кажется, когда ты даешь мужчине деньги, ты даешь деньги семье. Ну, то есть он ее потратит на семью. А если ты, ну, скажем, дочке своей даешь деньги, которая замужем, то ты унижаешь таким образом этого мужчину, за которым она замужем.
1: Ну, окей,
2: ну, то есть
1: условии...
2: это он должен ее содержать. Почему я буду тебе давать
1: почему
2: деньги? Иди
1: должен?
2: К своему мужчине.
1: Почему он должен?
2: Ну, потому что в здоровье и в радости, в горе и в печали.
1: Интересно, а почему тогда папа, как мужчина, не может и не должен помогать своей дочери?
2: Потому что есть другой уже мужчина, который должен помогать. Папа снял с себя ответственность, когда вот проводил ее к алтарю.
1: Интересное дело.
2: Потому что у него там есть чужая дочь. Мне кажется, вот поэтому.
3: Виля, действительно, есть вот именно наши традиционные ценности, да, то есть в традициях же было как, да, сын это наследник. Вот. А дочка улетала
2: из семьи,
3: да, и она пристроена. Конечно, вот эти традиционные наши, в общем-то, установки, они работают, да. Вот. Тут еще есть, может быть, и другая ситуация. Кстати, помогают больше... Женщины одинокие, ну, они считают, что обязательно надо помогать.
1: Конечно.
3: То есть я уже говорила, да, что это еще некая самореализация. Если я буду, чем больше буду сыну помогать, тем дольше он будет рядом со мной. И тем больше я его буду контролировать,
2: нужно,
3: да, то есть я не отдаю значит, его чужой женщине.
1: Конечно, он вот. Навсегда
3: да.
1: привязан ко мне.
3: Да.
1: Ага.
3: И вот эта вот помощь прежде всего идет от мам. Папу очень часто останавливают.
1: Слушайте, ну хорошо.
3: Это если... вот материнский инстинкт вот такой.
1: Ну, ладно, хорошо, понятно с материнским инстинктом. А давайте вот с другой стороны посмотрим. Вот мальчик и девочка в одной семье, брат и сестра. Не знаю, неважно, кто старший, вообще не важно. И при условии, что он и она уходят из семьи, но уходят не он к жене, а она к мужу, а просто и живут отдельно. Ну вот еще вот нет, у них, да, нет у них там семей своих и все. И мальчику родители помогают, они ему, мама там ему еды носит, денег дает, носочки покупает, еще что-то там вот это вот. И, все делает, уборочку пришла, сделала, там еще. А девочки, ну ты же самостоятельная, ты же посмотри, какая у нас молодец, да вот. Ты же умница, да куда тебе... Вот этот Лёшка, вот он, конечно, непутёвый у нас. А ты вот молодец. Поэтому какие тебе помощь, деньги, не знаю, там продукты и всё. Почему так происходит?
3: Ну вот тут вопрос к маме. Она фактически уже сформировала бытового инвалида. У этого сына уже не будет никогда и нормальной семьи. Это должна быть очень мудрая женщина, которая как бы, да, если сумеет, выстроить с ним отношения. А так он будет такой иждивенец. Которому все должны. То есть мы же очень быстро привыкаем.
2: Ну, получается, кому хуже-то мама делает? Сыну или дочери?
1: Конечно, сыну.
2: А ты так говоришь, вот ему все,

0: А мне ничего. Я так понимаю, что вот в данном контексте жизни, да, мама дочку правильно воспитала. И я думаю, что тут даже не сильно зависит от пола. Это могли бы быть два мальчика, например. Одному помогают.
1: А другому нет.
0: На самом деле, вот у меня в семье примерно такая ситуация. У меня брат молодец, а я не путевый.
1: А ты не очень.
0: Я не путевый.
1: Так, но, слушайте, но правда, вот если говорить о помощи, можно встретить и в жизни такое, и в кино, сколько показывают, что вот мальчишкам всегда вот, ага, как говорится, и сырым вареным, а девчонки сами выплывут. Вот это какая-то несправедливость, это какая-то, ну, я не знаю, что это за... Что это
0: дискриминация
1: за...
0: Дискриминация по признаку,
1: по половому признаку, да.
2: Тут очевидно, знаете что? То есть сын более, скажем, незрелый, и мама... в общем, защищая как раз, да, в общем-то, вот его, создавая безопасность сыну, интуитивно начинает помогать слабому. Вот, то есть, вот этот механизм, но она не думает о перспективе, что будет дальше.
1: Ну, в какой-то момент надо все-таки отпустить, и как это правильно сделать?
0: Вот
1: я имею в виду, да, резко это вот прекратить.
0: Сразу хвост отрубить или передавить сначала, да, как говорится.
2: То есть, здесь опять, да, вот как мы воспитали своих детей. Вот кого-то можно сразу отрубать, а кого-то нельзя. То есть ты уже видишь, то есть он созревший или не созревший для жизни, он взрослый или нет.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.

0: Чай в Play Market или App Store, приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: Что?
3: Да, 8-9, все перепутала.
2: 8 часов 52 минуты.
3: Да, и мы продолжаем выяснять, как вы помогаете своим взрослым детям. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Есть у нас варианты. Деньги, советы, продукты, внуки. Ну, сводитесь внуками. Старайтесь не мешать. Чаще дети вам помогают. В общем, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Надежда пишет, у нас дети взрослые, забираем внуков на лето, даем дочери отдохнуть. А раньше, конечно, наверное, как все, деньгами помогали, но не постоянно. Психолог Нина Айварова на студии, мы продолжаем разговор.
2: Да, и вот я уже начинал, пытался вам задать этот вопрос, и мне никак не отвечаете. Вот как быть с той штукой, что, ну, как вообще относиться... Ну, ведь может обидеться действительно ребенок. Если ты ему финансово не поможешь, он может обидеться, отношения могут испортиться. Вот как быть в этой ситуации, как не испортить семейные отношения из-за того, что, ну, денег не дали тебе по каким-то причинам?
4: Это уже...
2: Или ты не дал?
4: Началось уже не сейчас, это началось еще в детстве. Это вот когда... чрезмерная забота, да, гиперопека, что родители жили исключительно ради ребенка, вот тогда и ребенок и обижается. Вот, вот здесь резко прервать, насколько он дееспособный, то есть вот, насколько он может обеспечивать себя. Вот. Если это зрелый ребенок, да, то есть повзрослевший, то в принципе таких вопросов уже не будет.
2: Смотрите, повзрослевший ментально, то есть он головой повзрослел, а не просто ему 30 лет, и он как бы просто здоровый лоб, а вот, в голове ничего. Да, как
4: понимаете, говорится. Очень легко, как бы, да, значит... посмотреть, повзрослел или не повзрослел. Да? Очень хорошая, точная выяснить, диагностика. Когда? Да? Когда нет уже таких эмоциональных вспышек, когда нет обиды, и когда не ищет виноватого, кто в этом виноват. Вот. И умеет принимать решения. Я всегда говорю, взрослость начинается тогда, когда вопрос, кто виноват, заменяется вопросом, что я смогу сделать.
2: Ага, в этой ситуации.
4: Вот, что я смогу... Здесь вопрос ребенка, что ты в этой ситуации сможешь сделать. И вот, может быть, и родителям этот вопрос и задать. Вот мы тебя очень сильно любим, но ты уже взрослый, что ты в этой ситуации можешь сделать? Да, ты можешь обижаться, ради бога, да, то есть это твое право.
3: Денег мы тебе все равно не дадим.
2: Да.
4: Но вот мы хотим, чтобы ты действительно, в общем-то, был готов к жизни, может быть, даже признаться в том, что, видимо, мы какие-то ошибки допустили, вот ты не готов сегодня обеспечивать себя. Но вот здесь мы, наверное, уже потихонечку прекращаем твое финансирование. А если ребенок зрелый, вот у нас, допустим, да, сын старший был довольно такой ресурсный, но он очень любил там гитары какие-то, там поездки, да, собаку хорошую
2: вот
4: и так далее. Да, и вот тогда, когда ему было 23 года, он был, кстати, студентом второго курса, но мы знали, что он может обеспечивать себя. Тогда мы по скайпу общались. Мы как-то с мужем пообщались и сказали, вот по имени понятно, да, мы тебя очень-очень сильно любим, поэтому больше ни копейки денег тебе давать не будем.
3: Класс. Сынок, мы тебя любим, поэтому давай пока.
2: Как он к этому отнесся?
4: Да. И вот понимаете, это же было в шутя, но мы понимали, что это серьезно.
2: Ну, в каждой шутке есть надо шутки.
4: Да, я сразу скажу, как маме, мне хотелось иногда отправлять деньги. Мы звоним, допустим, в четверг. Я говорю, ну как у тебя? Получается самостоятельно жить?
3: Ну, вы дождались, что он скажет, дайте денег.
4: Нет, нет, 200 рублей есть. Вот почему я говорю, он был зрелый. Но в понедельник у меня какая-то копейка, значит, упадет. Значит, я выживу. Говорю, молодец. И, конечно, я сопровождала. Он айтишник, и я всегда говорила, ты бери какие-нибудь проекты, которые не очень хорошо знаешь. Но ты глупый студент. Если что-то не получается, иди к своему профессору, да, и возьми консультацию.
3: Решение, да? Да.
4: Я говорю, когда ты уже вырастешь и закончишь вуз, у тебя будут другие отношения. Уже надо будет за это платить.
3: Ага.
4: И
3: вот а сейчас-то так, пока можно делать бесплатно.
4: Да. И он брал вот именно работы, которые не очень... А это же ближайшая зона развития, ближайшего развития. Да. И он очень сильно... пошел в профессиональном развитии вверх.
3: И теперь он не говорит о том, что у меня 200 рублей до понедельника.
4: Нет, он совершенно вот самостоятельно обеспеченный молодой человек.
3: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра отметила 81-ю годовщину Великой Победы. В Белоярском районе дали старт 23-й международной экологической акции «Спасти и сохранить». Хоккейный клуб «Югра» и «Альметьевский нефтяник» продолжают борьбу за выход в финал Кубка чемпиона России. Югра, как и вся Россия, с гордостью отметила 81-ю годовщину Великой Победы. Несмотря на капризы погоды, встретившие 9 мая проливным дождем и ветром на большей части территории округа, праздничные мероприятия прошли с размахом. Жители югорских городов и поселков приняли участие более чем в 1200 событиях, среди которых были концерты, выставки, автопробеги и мастер-классы, посвященные памяти героев. Например, акция «Георгиевская ленточка» собрала около 250 000 югорчан. Шествие бессмертного полка объединило свыше 70 тысяч человек в 86 населенных пунктах региона. Портреты фронтовиков также транслировались на 32 муниципальных экранах. К сожалению, из-за непогоды пришлось перенести традиционное воздушное шествие сургутской пилотажной группы «Барсы». Его смогли провести над Ханты-Мансийском лишь накануне, а жители Нефтеюганска и Сургута увидят сегодня ориентировочно в 11 и 11.30. С Днем Великой Победы югорчан поздравил губернатор Руслан Кухарук. Он отметил, что 9 мая – это священный праздник, объединяющий поколения, напоминающий о несгибаемой силе духа нашего народа и независимости нашей Родины. Югра вновь стала центром притяжения для всех, кто неравнодушен к будущему нашей планеты. Стартовала уже 23-я международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Церемония открытия состоялась в Белоярском районе, который по итогам прошлого года признан региональным лидером в области охраны природы. За годы существования масштабная экологическая инициатива собрала под своими знаменами около 8 миллионов единомышленников со всей России и из 87 стран. В условиях Югры региона с колоссальной промышленной нагрузкой, где добыча нефти и производство занимают лидирующие позиции, тема «Экология и нефть. Партнерство ради будущего» приобретает особую актуальность. Первый заместитель губернатора Алексей Забазлаев подчеркнул важность поиска баланса между развитием и сохранением уникальной природы округа. Торжественное открытие «Спасти и сохранить» объединило более 3000 гостей. Интерактивные зоны, увлекательные квесты, яркие выступления, творческие мастер-классы создали атмосферу единения и вдохновения. Отмечу, продлится акция до 20 сентября, обещая насыщенную программу из тысячи мероприятий от субботников и лесопосадок до научных форумов и конкурсов. Пригородный поезд Сургут-Нижневартовск начнет останавливаться на станции Ультьягун в Сургутском районе. Время прибытия 10:42. Согласно расписанию, отправление состава из Нижневартовска предусмотрено в 7:10, прибытие в Сургут в 12:10. В пресс-службе Свердловской железной дороги уточнили, что на станции Ультьягун нет пригородных касс, поэтому билет можно оформить заранее в приложении РЖД пассажирам, либо приобрести прямо в вагоне у контролера без комиссии. И последнее. В напряженном 6-м поединке полуфинальной серии хоккейный клуб «Югра» потерпел поражение от «Альметьевского нефтяника». Матч, прошедший накануне на льду соперника, завершился с минимальным перевесом хозяев 3-2. Первый период прошел без заброшенных шайб, но во втором игровом отрезке югорчане смогли открыть счет. Однако вскоре у нас последовало удаление, которым нефтяник успешно воспользовался. Затем альметьевцы продемонстрировали впечатляющую игру, забросив 3 шайбы за короткий промежуток времени, что и предопределило исход встречи. В заключительной третьей матче Югра сумела отыграть одну шайбу, но этого оказалось недостаточно для спасения игры. Судьба путевки в финал Кубка чемпиона России решится в 7-м матче, который состоится в Ханты-Мансийске завтра в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. радио.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 6 минут. 12 мая. Сегодня вторник. Николай Вдонин.
4: Даша Кузнецова.
2: И Нина Айварова. Мы сегодня в теплой компании выясняем...
4: Холодную погоду.
2: Да, у всех выясняем взрослых, как вы помогаете своим взрослым уже детям. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Разговор начался с чего? С того, что большинство взрослых россиян, ну, в смысле родителей, помогают своим детям. 70% помогают детям старше 18 лет, причем помогают не просто, когда ребенок за помощью обращается, а вот как вот в любой день и деньгами, и продуктами, и так далее, и так далее, и так далее. Причем мы выяснили, что сыновьям помогают гораздо чаще, чем дочерям. Вот эта несправедливость, она, конечно, меня немножечко...
4: Это действительность, это картина мира нашего, физика пространства, поэтому от этого никуда не денешься.
2: Да, и вот... Что касается сообщений, уже было сообщение от Надежды, что внука забирают, взрослые забирают внуков на лето, пусть дочь отдохнет.
4: Вот это круче.
2: Есть еще сообщение от Евгении. Евгения пишет: дорогие ведущие, благодарю, тема сегодня очень важная. Помощь и рознь, помогая детям, главное не навредить, а так, чтобы помощь пошла на пользу. Наши дети справляются сами, а мы чаще помогаем советом, если спрашивают, и общением с внуками. Дети нас поддерживают словом, делом, финансово, за что мы им очень благодарны.
4: И вот по поводу внуков, я убежден просто, что без бабушек и дедушек вообще никуда, в принципе, не деться. И многие бабушки и дедушки сейчас снимают груз ответственности с родителей, местами где-то там на кружки сводить, в школу отвезти. Вот каким-то образом это влияет на здоровье самих вот бабушек и дедушек? И помогают ли они или мешают только в этом случае?
5: Вот это все зависит от бабушек и дедушек. Mm-hmm. Вот насколько они чувствуют себя, понимают себя, да, и...
4: Насколько они здоровы?
5: Да. Но вот бабушки, дедушки вообще в целом внукам очень нужны. Mm-hmm. И вот у бабушки в деревне там, да, лето, это же классика. Mm-hmm. Вспомним, да, вот эти вот фильмы и наше детство.
4: Думаю,
5: да?
4: Это мое детство,
5: бабушки,
4: да,
5: с пирогами обязательно нужно. То есть это вот каждый, наверное, сейчас вспоминает, да, бабушки на пироги.
2: Обязательно. Mm-hmm.
5: Потому что родители же заняты. Им, у них меньше времени. А потом, знаете что, тут очень важно. Родители, здесь очень важно опять граница, да? Угу. Ответственность за воспитание детей, за их образование, за их здоровье несут родители.
4: Конечно, безусловно.
5: За их финансирование несут родители, однозначно. Угу. Бабушки, дедушки только помогают, только дополняют. Что, вот какая разница между взаимоотношением, да? Родители все равно еще помоложе, у них вот эти эмоциональные реакции, могут нашлепать, могут поорать. Угу. Вот бабушки уже вот более успокоились, что ли. Вот даже я по себе знаю, когда у детей там какая-то истерика, драки и так далее, да, у меня нет злости на них. Угу. И вот даже вот был такой момент, они начали все втроем орать, я на одного посмотрю, улыбаюсь, улюба, угу. На другого посмотрю, улыбаюсь, люба, на третью посмотрю, улыбаюсь, любя, да? И вдруг старший говорит: бабушка, ералаш какой-то, да? Я говорю: точно, говорю, ералаш, ералаш. И все начинают смеяться. Я про себя думаю: боже, а в молодости я бы реагировала по-другому.
4: Совершенно.
5: Вот
4: да,
5: это самое главное есть у бабушек. Но опять же, у бабушек, которые самодостаточные. Потому что есть бабушки, которым стыдно. На улице, если их внук называет бабушкой, не называй меня бабушкой.
2: Да, знаем такое.
5: То есть это же не про возраст. Для меня это абсолютно не про возраст. Это по статусу. У меня новый статус.
4: Да? Ну и вообще, бабушка же, это, ну, то есть ребенок в определенном возрасте, он ведь должен привыкнуть к тому, что когда-то у него и будет и такой период в жизни. Вот старость, она тоже когда-то наступит. И, на мой взгляд, вообще любой родитель, когда, ну, принимает решение родить ребенка, да, ну, например, семья, они принимают решение потом и воспитывать внуков. Угу. То есть это уже изначально, мне кажется, заложено в каждом человеке. То есть если ты рожаешь ребенка, то ты будь уверен, что ты должен водиться с внуками.
5: Да, вот должна вот эта картина быть. Угу. И вот даже я, вот мы как-то в семье говорили, вот они живут у себя, к нам приходят, у нас условия лучше, пусть они видят вот эту перспективу.
4: Да. Ага. К чему
5: повзрослее
4: стремиться?
5: Ты живешь лучше. И это нормально. И вот им очень нравится приходить. И вот еще здесь надо сказать, бабушки-то хотя бы, слава богу, есть, но дедушек вообще стало очень мало. Вот, угу. Тогачев как раз и говорит, да, священник Тогачев, что дедушки куда-то потерялись. Угу. Вот действительно, в гаражах где-то, а они сидят. Очень нужны.
4: Да, между прочим, вот, ну, у меня один дедушка на войне погиб, а второго, ну, тоже не было дедушки. Поэтому вот как-то остро ощущалось, что ли, нехватка дедушки. Угу. Мне там дядьки заменяли дедушку. Угу. И общение вот в деревне заменяло каким-то образом дедушку, но вот его очень не хватало, мужского плеча,
5: да,
4: какого-то.
5: И вот это, видимо, какая-то защита, что ли. Вот я пеку пироги, да, и их встречаю, да. Но когда они приходят, сразу бегут к деду.
6: Ну да, потому что он, наверное, больше разрешает, чем бабушка.
5: Я даже рада, что у них есть такой дед, которому он поможет побежать.
6: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: главном окружном.
1: 9:15. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 12 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 15 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах днем 0 градусов, в Пойковском и Пытьяхе плюс 2, в Нягане, Белоярском и Березово плюс 4, 9 градусов выше 0 в Югорске, Советском Урае и Междуреченском, в Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком минус. К этому часу в Ханты-Мансийске минус 1, в Сургуте минус 4, 2 градуса ниже 0 в Нижневартовске и плюс 11 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 12 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:19. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, как вы, родители, помогаете своим взрослым детям, тем, которым уже 18+. Собственно, есть у нас вот вариант. Вожусь с внуками. Хорошо, когда бабушка с дедушкой, они сами просят. Ну, приводите мне там внуков, все классно. Но есть и другая сторона медали. Когда дети, взрослые, своих детей маленьких навязывают бабушкам и дедушкам с формулировкой, ну, ты же бабушка, ты должна, или там, ты же дедушка, ты должен. А мне когда своей жизнью заниматься, когда вот у меня есть ты, как бабушка и дедушка. Вот в этой ситуации как быть? Как взрослым бабушкам и дедушкам, взрослым родителям отказать своим детям?
2: Стоит ли отказывать?
1: Да, и стоит ли действительно отказывать?
2: Или это действительно обязанность, святая?
3: Вот смотрите, здесь да. Вот теоретически надо просто поставить границы. Стоп, это ваши дети. Но чаще всего так происходит, когда дочка навязывает своей маме. То есть это все началось еще очень давно, когда как раз мама оберегала ее от решения жизненных задач. И вот это вот как раз это и формирует, когда мама решала постоянно задачи своей дочери, и она считает теперь, что мама должна. Вот мама как источник благополучия ребенка, да, и вот такой маме и сложно, то есть настолько уже сложно отказать, почему? Потому что вот эти паттерны, да, которые вот взаимодействуют, они уже каменные. И мама, она не, вот, то есть вот не смогла сепарировать свою дочку вовремя, да, и теперь вот это вот происходит. Но это не значит, что вот катастрофа, да, постепенно, то есть главное не стать функциональной матерью для своих внуков, то есть не заменить маму.
1: То есть, получается, бабушка или там дедушка в любой момент могут сказать своим взрослым детям, ну, на вопрос, скажем, звонят там взрослые дети, говорят, мама, папа, нам там надо куда-нибудь там, не знаю, уехать, потусить, неважно, работа, еще что-то, вот вам Петенька с Наташей, ты, значит, мама с бабушкой, бабушка с дедушкой спокойно могут, ну, извини, сегодня нет и на ближайшие выходные нет, то это нормально? Отказать.
3: Нормально. Вот знаете, здесь, наверное, более мягче получится, если бабушка и дедушка заранее озвучивают свои планы.
2: Да-да-да.
3: Вот в такой-то день мы туда-то идем, вот у нас тут запланировано, картошку вот здесь копаем, мы можем посидеть с вашими внуками. Пожалуйста, запланируйте.
1: А если так случилось, что вот резко, ну вот резко, но и вы на прошлой неделе приводили, и на позапрошлой неделе приводили, что... но как бы на этой неделе нам бы хотелось отдохнуть.
3: Ну вот, это уже независимые, вернее, очень зависимые отношения, да, но вот нездоровые отношения.
2: Но все же зависит от того, опять же, насколько это форс-мажорная обстановка, то есть насколько необходимо прямо сейчас отдать ребенка бабушке и дедушке, вряд ли, если тебя срочно вызывают
1: нет,
2: на работу,
1: понятно.
2: А ты
1: это
2: еще,
1: понятно.
2: Не знаю, хирург, и у тебя там кто-то на операционном столе лежит, то дед скажет, нет, забирай его с собой, как раз поднатаскаешь немножко.
3: Ну да. Вот я, например, да, поскольку понимала, что молодым сегодня с детьми очень сложно выстраивать карьеру, я понимала, что мы будем помогать. Почему? Потому что я свою карьеру построила, да, вот 35-45, примерно, вот маленькие детки, да, это самый пик там построения карьеры, да. И мы, например, с мужем сразу понимали, что детям надо будет помогать.
1: И готовы были к этому?
3: Да, мало того, что готова была, я понимала, что это сегодня где-то даже необходимость. Если, вот, действительно, у нас и невеста, и сын очень ресурсные, у них блестящее образование обоих, да, и я понимаю, если вот постоянно будет трое детей, да, будешь постоянно уходить на больничный, кто тебя будет держать?
1: То есть вот в каком.
3: И у меня есть такая возможность, да, то есть сочетать частную практику, значит, вот с тем, что я могу помочь с внуками.
1: Да.
3: Потому что я построила свою карьеру, и мне достаточно, в общем-то, да. То есть я счастлива, в общем-то, как профессионал, и поэтому мы позволяем детям почувствовать это счастье.
2: Вы хорошая бабушка, усыновите меня.
1: Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Годы. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 28 минут. Помощь взрослых родителей взрослым детям. Это, с одной стороны, конечно, классно и здорово. Особенно если есть возможность.
3: Время, да, наше
2: время. Ну, правда. Особенно, если есть возможность, если есть желание, все классно. Но когда это немножечко уже переходит границы, мы все прекрасно понимаем, о чем речь идет, да, то это, конечно, не очень классно. Психолог Нина Айварова в студии у нас сегодня. Нин, вот все-таки давайте подведем, что ли, итоги, да, и какой-то, ну, совет, что ли, да?
3: Может да, быть? Как вот эту грань не перейти, о чем мы в самом начале и говорили, немножко подытожим, как сохранить здоровые отношения при всех финансовых и других проблемах.
4: Самое главное – не решать задачи других, не решать задачи своих детей, как родителей, да, значит, чтобы каждый решал свои задачи. И надо понимать, что вот наша жизнестойкость, да, наши навыки, которые необходимы для жизни, они формируются как раз, когда мы преодолеваем какие-то трудности, когда мы решаем какие-то сложные задачи, когда у нас есть дискомфорт. Вот тогда у нас и будет мотивация.
3: Рост будет.
4: Да, что-то делать. Да? И вот не искать виноватого. Именно, да, задавать чаще себе вопрос.
2: Это вы сейчас больше детям говорите?
4: И детям, и взрослым. И взрослым то же самое. Вот если, допустим, дети слишком сильно навязывают своих внуков, вот здесь бабушка должна прежде всего ответить на вопрос, что я в этой ситуации должна сделать, чтобы сохранить свое-то здоровье, свою-то жизнь. Вот что я должна сделать? Не обижаться, не искать виноватых. Вообще очень хороший вопрос, да, такой взрослый вопрос. Что я в этой ситуации должен сделать?
3: Ну, я думаю, что еще помимо всего прочего, бабушка же и не только для своего здоровья сделает хорошо, а и для отношений между родителями и детьми. Потому как, ну, если бабушка исключит из вот этого, из этой цепочки маму, ну, то есть...
4: Конечно.
3: То тогда получится, что и мамы-то нет у ребенка.
4: Тогда,
3: а бабушка все функции выполняет.
4: Вот тогда и получается, что она будет функции дочери выполнять. Как же тогда она научится быть мамой? То есть, по большому счету, это медвежья услуга, да? Она вместо, значит, дочери начинает воспитывать. То есть, она становится функциональной мамой. Воспитывать внуков, как своих детей.
3: Да, и потом внуки-то пойдут к бабушке решать какие-то
2: советом.
3: Проблемы.
4: Конечно.
3: Или за советом.
4: И тогда привязанности к своим родителям не будет. Это обязательно будет нарушено отношение между родителями и детьми.
2: Так, значит, подытоживаем. Не навязываем внуков, если, собственно, надо что-то сделать. Ну, как-то договариваемся, что ли, на берегу, да, раз в неделю, раз в месяц, там, да, как-то, да, и не обижаемся ни в коем случае, если взрослые родители вам отказывают в этом. Если у взрослых родителей есть возможность помогать финансово или там еще как-то, помогают, а если нет такой возможности, то, конечно,
3: не за что их винить.
2: Ни в коем случае, но и выворачиваться наизнанку тоже, я имею в виду взрослым родителям, так, чтобы вот только бы сыночке, корзиночке помочь или там дочери помочь, тоже, наверное, все-таки не нужно. Все по возможности. Можешь помогать? Ок. Не можешь? Ну, извините. Правильно?
4: Конечно. Это родственные отношения. Мы помогаем с радостью, да, но за это мы не ждем платы потом. То есть это действительно искренне любя, да. И тогда, собственно говоря, ко мне так же будут относиться.
2: Вот.
4: Если я искренне любя помогаю, да, и мне тоже будут помогать искренне любя.
2: Нин, спасибо вам, что пришли. Тем более отклик получил разговор наш сегодняшний. Очень надеюсь на то, что те люди, у которых была такая проблема, ну, как, скажем, как отказать там взрослым детям, чтобы ни в коем случае не чувствовать себя виноватым. Я думаю, что ответы получили. Психолог Нина Айваров в студии была. Нин, спасибо, что пришли. Хорошего вам дня. До свидания.
3: Детям привет передавайте.
4: До свидания. Спасибо вам большое.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра отметила 81-ю годовщину Великой Победы. В Белоярском районе дали старт 23-й международной экологической акции «Спасти и сохранить». Хоккейный клуб «Югра» и «Альметьевский нефтяник» продолжают борьбу за выход в финал Кубка чемпиона России. Югра, как и вся Россия, с гордостью отметила 81-ю годовщину Великой Победы. Несмотря на капризы погоды, встретившие 9 мая проливным дождем и ветром на большей части территории округа, праздничные мероприятия прошли с размахом. Жители югорских городов и поселков приняли участие более чем в 1200 событиях, среди которых были концерты, выставки, автопробеги и мастер-классы, посвященные памяти героев. Например, акция «Георгиевская ленточка» собрала около четверти миллиона югорчан, а 6 действия бессмертного полка объединила свыше 70 тысяч человек в 86 населенных пунктах региона. Портреты фронтовиков также транслировались на 32 муниципальных экранах. К сожалению, из-за непогоды пришлось перенести традиционное воздушное шествие сургутской пилотажной группы «Барсы». Его смогли провести над Ханты-Мансийском лишь накануне, а жители Нефтеюганска и Сургута увидят сегодня ориентировочно в 11 и 11.30. С Днем Великой Победы югорчан поздравил губернатор Руслан Кухарук. Он отметил, что 9 мая – это священный праздник, объединяющий поколения, напоминающий о несгибаемой силе духа нашего народа и независимости нашей Родины. Югра вновь стала центром притяжения для всех, кто неравнодушен к будущему нашей планеты. Стартовала уже 23-я международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Церемония открытия состоялась в Белоярском районе, который по итогам прошлого года признан региональным лидером в области охраны природы. За годы существования масштабная экологическая инициатива собрала под своими знаменами около 8 миллионов единомышленников со всей России и из 87 стран. В условиях Югры, региона с колоссальной промышленной нагрузкой, где добыча нефти и производство занимают лидеры, лидирующие позиции, тема «Экология и нефть. Партнерство ради будущего» приобретает особую актуальность. Первый заместитель губернатора Алексей Забазлаев подчеркнул важность поиска баланса между развитием и сохранением уникальной природы округа. Торжественное открытие «Спасти и сохранить» объединило более 3000 гостей. Интерактивные зоны, увлекательные квесты, яркие выступления, творческие мастер-классы создали атмосферу единения и вдохновения. Отмечу, продлится акция до 20 сентября, обещая насыщенную программу из тысячи мероприятий от субботников и лесопосадок до научных форумов и конкурсов. Пригородный поезд Сургут-Нижневартовск начнет останавливаться на станции Ультьягун в Сургутском районе. Время прибытия 10.42. Согласно расписанию, отправление состава из Нижневартовска предусмотрено в 7.10, прибытие в Сургут в 12.10. В пресс-службе Свердловской железной дороги уточнили, что на станции Ультьягун нет пригородных касс, поэтому билет можно оформить заранее в приложении РЖД пассажирам, либо приобрести прямо в вагоне у контролера без комиссии. И последнее. В напряженном шестом поединке полуфинальной серии хоккейный клуб «Югра» потерпел поражение от альметьевского «Нефтяника». Матч, прошедший накануне на льду соперника, завершился с минимальным перевесом хозяев 3-2. Первый период прошел без заброшенных шайб, но во втором игровом отрезке югорчане смогли открыть счет с минимальным перевесом хозяев 3-2. Первый период прошел без заброшенных шайб, но во втором игровом отрезке югорчане смогли открыть счет. Однако вскоре у нас последовало удаление, которым «Нефтяник» успешно

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 39 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 12 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 15 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах днем 0 градусов, в Пойковском и Пыхтияхе плюс 2, в Нягане, Белоярском и Березово плюс 4, 9 градусов выше 0 в Югорске, Советском Урае и Междуреченском, в Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком минус. К этому часу в Ханты-Мансийске минус 1, в Сургуте минус 4, 2 градуса ниже 0 в Нижневартовске и плюс 11 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 12 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник – соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9 часов 49 минут. Овны, сегодня абстрагируйтесь от пустых споров и разговоров на работе.
1: Тельцы, сегодня многие поймут, что с вами лучше дружить и сотрудничать, чем соперничать.
0: Близнецы, сегодня вероятен прогресс в делах, который долго не удавалось сдвинуть с мертвой точки.
1: Раки и звезды советуют сегодня не смешивать финансы и дружбу, чтобы не испортить отношения ни с теми, ни с другими.
0: Львам, сегодня вы отлично проведете время в обществе тех, кто вам дорог.
1: А девы, звезды просят придержать сегодня все личное при себе до более благоприятного момента.
0: Весы, решимость и энергия станут сегодня вашими сильными козырями.
1: Скорпионы, сегодня романтика наконец вернется в вашу жизнь с новыми красками. За положительные эмоции благодарите звезды.
0: Стрельцы, постарайтесь сегодня правильно распределить рабочую нагрузку, чтобы не выгореть к концу дня.
1: Козероги и звезды напоминают, что долги нужно отдавать вовремя, так же, как и кредиты. Сегодня как раз такой день.
0: Водолей, сегодня для дел выделите больше времени. Не стоит ждать молниеносных побед.
1: Рыбы, сегодня благоприятный день для повышения квалификации или для учебы.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:52 и самое время подвести итоги голосования сегодняшнего. Напомню, мы выясняли, как вы помогаете своим взрослым детям. А психолог в студии была, которая помогала нам разобраться в этом вопросе. И вот с какими результатами мы подошли к завершению разговора. Деньгами самый популярный ответ. Угу. Больше 61% за этот вариант. Дальше 50% голосов у варианта «стараюсь не мешать». Интересненько так получается. И деньги, и стараюсь не мешать.
3: Да? Но это же деньги, это же ты не мешаешь.
2: Ну, конечно,
3: деньги
2: это, что помогаешь.
3: И не звоню, чтобы не мешать.
2: Советом помогают 46%, 30% помогают продуктами, 19% голосуют за вариант «чаще дети мне помогают». И 3% голосуют, почти 4% голосуют за вариант «вожусь с внуками».
3: Вообще, я думаю, что было бы, вот на мой взгляд, было бы идеально, если бы 100% написали бы «чаще дети мне помогают». Это значит, что в жизни все сложилось.
2: Угу.
3: Все замечательно. То есть ты детей воспитал, ты их отучил, выпустил в свободный мир полетать, и они тебе благодарны за это и поддерживают тебя, когда ты уже на пенсии.
2: Ну, вообще, психологи говорят, что родители, которые помогают своим взрослым детям, они делают это потому, что любовь и тревога, они старше логики, что ли, так сказать, да, и это смесь такая некая из чувства долга, потому что вот воспитание вроде как не заканчивается, это ты, а ребенок для тебя в каком бы возрасте ни был, он все равно ребенком остается. Дальше страх за будущее ребенка, а дальше родители это делают, потому что они хотят оставаться нужными, они боятся вот это вот...
3: Что связь потеряется,
2: конечно,
3: да, что
2: и
3: когда-то
2: они...
3: упорхнут дети, и все, и мы им больше не нужны.
2: Да, ну и, собственно, культурные традиции, потому что семья — это такой общий кошелек, что ли, надежный общий кошелек. Но тут же психологи говорят о том, что если помощь становится хронической, это не поддержка, а зависимость, где обе стороны бессознательно боятся сепарации. Поэтому здесь, конечно, мы сегодня с разных сторон поразбирали уже этот
3: эту проблему, да. Но я думаю, что действительно выбор уже за каждым отдельно. Как вы, если у вас есть возможность помогать своим детям, то почему бы и нет? Я вообще считаю, что действительно, пока он вот, ну, не ушел в свободное плавание, пока у него нет работы, то ты, ну, как-то должен, обязан даже помогать своим
2: ребенку. Подожди, ну, конечно, если у него нет работы и каких-то там возможностей жить там отдельно, это понятно. Но если этот человек работает, если у этого человека своя семья,
3: конечно,
2: если
3: безусловно.
2: У него там свое отдельное жилье, неважно, купленное, съемное или еще какое-то, этот человек, это отдельная личность уже просто. Дай ему возможность набить шишки, дай ему возможность пожить в каких-то не очень условиях, дай ему возможность стремиться к лучшему. Потому что до тех пор, пока ты будешь ему заносить на поворотах вон то самое, то, конечно, не будет никакого стремления, потому что будет прекрасно ребенок понимать, что дома...
3: Но он привыкнет к этому, да?
2: Конечно, дома что? Дома всегда чисто, дома приготовлено, дома там еще какие-то плюшки, которые ему... А ему уже 30, понимаешь? А он все привык, что дома вот это вот, вот эти все плюшки. И не задумывается о том, что надо самому там коммуналку платить, шампунь заканчивается, носки рвутся и так далее, и так далее, и так далее.
3: И вот поэтому нужно сразу, как только от родителей уехал, сразу семью создал и вместе все хапнули.
2: Ну да, а почему бы и нет?
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Белоярском районе дали старт 23-й международной экологической акции «Спасти и сохранить». Югорчане смогут вновь проверить свои управленческие и стратегические навыки. Хоккейный клуб «Югра» и «Альметьевский нефтяник» продолжают борьбу за выход в финал Кубка чемпиона России. Югра вновь стала центром притяжения для всех, кто неравнодушен к будущему нашей планеты. Стартовала уже 23-я международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Церемония открытия состоялась в Белоярском районе, который по итогам прошлого года признан региональным лидером в области охраны природы. За годы существования масштабная экологическая инициатива собрала под своими знаменами около 8 миллионов единомышленников со всей России и из 87 стран. В условиях Югры, региона с колоссальной промышленной нагрузкой, где добыча нефти и производство занимают людей, лидирующие позиции, тема «Экология и нефть. Партнерство ради будущего» приобретает особую актуальность. Первый заместитель губернатора Алексей Забазлаев подчеркнул важность поиска баланса между развитием и сохранением уникальной природы округа. Торжественное открытие «Спасти и сохранить» объединило более 3000 гостей. Интерактивные зоны, увлекательные квесты, яркие выступления, творческие мастер-классы создали атмосферу единения и вдохновения. Отмечу, продлится акция до 20 сентября, обещая насыщенную программу из тысячи мероприятий, от субботников и лесопосадок до научных форумов и конкурсов. Дождь, мощный снегопад, гололед и ветер, порывы которого местами достигали 25-30 метров в секунду. Такой неприятный подарок преподнесла югорчанам майская погода. Последствия обрушившегося на округ шторма устраняют во многих городах и поселках Югры. После разгула безудержной стихии остались десятки поваленных деревьев и дорожных знаков, поврежденные линии электропередачи, автомобили, крыши и фасады строений. На многих югорских трассах в связи со шквалистым ветром и снегопадом было ограничено, а местами и вовсе закрыто движение для всех видов транспорта. Проявление непогоды пришлось ликвидировать коммунальщикам Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Пытьяха, Урая и Нефтеюганска. Проверить управленческие навыки и стратегическое мышление в рамках крупнейшего мирового чемпионата Global Management Challenge. Такая уникальная возможность есть у жителей Югры. Региональный этап, известный как Кубок Точка Роста, приглашает к участию всех, кто стремится к развитию в бизнесе от опытных предпринимателей и руководителей до амбициозных студентов. С 29 мая по 19 июня команды будут погружаться в реалистичный симулятор, где им предстоит принимать ключевые решения, формируя успех своих виртуальных компаний в условиях жесткой конкуренции. Финальное сражение за звание лучших управленцев состоится в Ханты-Мансийске в рамках 17-го международного IT-форума. Отмечу, точка роста проводится в округе уже 17-й раз и считается одним из самых масштабных образовательных чемпионатов региона. В нем приняли участие уже около 10 тысяч человек. Особый стимул нынешнего сезона – прошлогодний триумф югорской команды на международном уровне, доказавший высокий потенциал наших специалистов. Заявки на участие принимаются до 22 мая. И последнее. В напряженном шестом поединке полуфинальной серии хоккейный клуб «Югра» потерпел поражение от «Альметьевского нефтяника». Матч, прошедший накануне на льду соперника, завершился с минимальным перевесом хозяев 3-2. Первый период прошел без заброшенных шайб, но во втором игровом отрезке югорчане смогли открыть счет. Однако вскоре у нас последовало удаление, которым нефтяник успешно воспользовался. Затем альметьевцы продемонстрировали впечатляющую игру, забросив 3 шайбы за короткий промежуток времени, что и предопределило исход встречи. В третьем матче Югра сумела отыграть одну шайбу, но этого оказалось недостаточно для спасения игры. Судьба путевки в финал Кубка чемпиона России решится в 7-м матче, который состоится в Ханты-Мансийске завтра в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень надежный, на все 100, узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
1: радио «Югра». Главное – окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
2: 10:05. 12-е...
5: Май.
2: Это же май, сегодня, да. Ну, судя по погоде, какой-то он не до май, но все-таки. Значит, 12 мая сегодня, а 15 мая здесь, в Ханты-Мансийске, случится открытый кубок «Югры» по спортивной акробатике. Это те люди, которые могут, управляя своим телом, выдавать такое, что это просто невероятно. Надо, конечно же, выяснить подробности этого мероприятия. А кто про это мероприятие может рассказать лучше, чем человек, который, собственно, и организовывает это мероприятие, и следит за этим мероприятием? Директор Центра развития культуры и спорта «Олимп» Галина Каленская появилась в студии. Галин, доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Итак, что?
5: Что за мероприятие? Ну, мы поняли уже, что 15 числа состоится. Кто приедет на это мероприятие? И какой-то по счету вообще кубок уже?
6: Это традиционное уже мероприятие. 4-й год мы встречаем акробатов со всего округа, а также гостей не только нашей страны, но и ближнего зарубежья наших друзей. Это будут такие семейные соревнования, несмотря на то, что они официальные, с присвоением разрядов, но они всегда очень добрые, очень радостные и по-настоящему дружные.
2: То есть, получается, если сын не сможет или там дочь не сможет показать какое-то упражнение, выйдет
5: папа.
2: Папа
5: может заменить.
2: Конечно, выйдет папа и, пожалуйста, там шпагат и все остальное. Вот это?
6: Ну, нет, мы в любом случае всех всегда поддерживаем. В первую очередь, команда друг друга поддерживает. Но, кстати, вы хорошую тему подняли, именно семейную. Поскольку в рамках нашего Кубка Югры состоятся семейные выступления семейной акробатики. Впервые в Югре в Ханты-Мансийске выступят семьи акробаты.
2: Галин, я правильно понимаю, это профессиональные спортсмены или и любители в том числе?
6: Конечно, это все любители. Мы говорим про детей в возрасте от 7 до 18. Ну да, там с хвостиком. А родители, ну, это самые любительские любители, скажем так, которые поддерживают своих детей не только дома, но и на тренировках.
2: Я правильно понимаю, что каких-то особых требований к форме одежды, к инвентарю, если он вдруг есть, их нет.
6: А тут-то вот мы как раз вернемся к официозу и будем говорить, что это официальные соревнования, это настоящие соревнования с присвоением разрядом, с местами, то есть, ну, три места на пьедестале, а участников гораздо больше.
5: А сколько, кстати, участников в этом году?
6: В этом году у нас 200 участников в рамках кубка, а еще у нас семейные соревнования, а еще у нас выступят малыши-карандаши, которые смогут как раз и посмотреть на старших спортсменов. В общей сложности у нас более 400 участников именно вот в этом большом мероприятии. Поскольку мы объединили несколько соревнований в рамках большого такого проекта, поддержанного грантом губернатора физкультур. Это больше, чем соревнования. Мы соревнуемся, а также делаем большую культурную программу не только для спортсменов, но и для всех зрителей.
2: Что будет? Что ожидать людям?
6: Это интерактивные программы, творческие мастер-классы, это передвижная библиотека, это можно попробовать себя издать нормативы ГТО. Прям там.
2: Хорошо.
5: Прям зарегистрировать все, да?
6: Это будет пробная версия, потому что, понятно, да, мы во время соревнований не сможем болеть. Отжимайся больше. Но также для спортсменов, для приезжих наших, а у нас приезжают гости из Луганской Народной Республики, из Республики Казахстан и Малоненецкого автономного округа. Для них мы подготовили культурную программу, именно связанную с нашим округом. Они смогут посетить музеи.
2: Ну и еду-то пробовать будут местную?
6: Ну, конечно, придется кормить их.
5: Ну, вообще, на мой взгляд, самое классное то, что вот зрители, это вообще можно будет любому человеку прийти, надо покупать билет или это свободный вход на это мероприятие?
6: Вас мы пропустим в первую очередь.
2: Больше нас ничего не интересует, да?
6: Всех слушателей, да. Мы делаем всегда свободный вход. В теннисном центре 15 мая состоится в 6 часов церемония открытия, на которую мы всех приглашаем. Мы готовим поистине красивую картинку, красивое представление, потому что акробатика, на самом деле, это больше, чем просто сухой спорт.
2: Ну, конечно.
6: Это все-таки шоу, это все-таки эмоции, и переживания не только за спортивные баталии, но и просто за красивые выступления.
7: Получается, несколько дней будет, с 15 по 17 мая здесь, в Ханты-Мансийске, будет проходить это мероприятие. Можно будет увидеть все, и открытие, и сами выступления, и выступления сильнейших спортсменов, и посмотреть церемонию награждения победителей, и в мастер-классах поучаствовать. В общем, пятница, суббота, воскресенье не занимаем, в теннисный центр в 6 часов вечера, и а некоторые дни даже, я смотрю, с 10 утра.
5: Причем это ведь практически как цирк. Вот нет у нас цирка в городе, а это такое мероприятие, на которое люди, когда ходят, платят большие деньги для того, чтобы посмотреть на
6: это. Ну да, а самое это интересное, что таким цирком ты сможешь потом в дальнейшем и сам заниматься, я про детей.
7: Легко, тем более, я уверена, что найдутся те люди, которые, дети в том числе, которые придут, посмотрят и: «О, папа, я понял, чем я хочу заниматься, акробатикой». Еще раз, 15 по 17 мая здесь, в Ханты-Мансийске, пройдет открытый кубок Югры по спортивной акробатике. Галин, спасибо за то, что рассказали нам про это мероприятие. Очень надеюсь на то, что и народу будет много, я имею в виду зрителей, и тех людей, которые потом пойдут по этой акробатической линии, тоже достаточное количество будет. Вам спасибо, что пришли. Хороших вам соревнований, конечно же. Много народу и самых классных эмоций.
5: И пусть победит сильнейший. Ага.
6: Благодарю.
7: Спасибо, до свидания.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:14. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 12 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем минус 4, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 15 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах днем 0 градусов, в Пойковском и Пытьяхе плюс 2, в Нягане, Белоярском и Березово 4 градуса тепла, в Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 9, в Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком минус. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске минус 1, в Сургуте минус 4, в Тюмени 11 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 12 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио «Югра».

0: Радио Югра.
1: 10:19. Ну что, игра? Наконец-то.
2: И настало время.
1: Настало время.
2: На прошлой неделе я почему-то проиграл.
1: Ну, потому что...
2: так сложились
1: обстоятельства. Да, потому что 2-1 было на прошлой неделе в мою пользу, а потом не было игр,
2: да.
1: А потом там вот это
2: и
1: вот все.
2: Четырехдневная рабочая,
1: да, пятидневная была рабочая неделя.
2: Ну, там гости были,
1: да,
2: и все такое.
1: Да,
2: в общем,
1: да.
2: Не я виноват.
1: Не, нормально все, нормально.
2: Да, ладно.
1: Ну и 8-3 в общем зачете. 0-0 получается.
2: Ну, как
1: было. Нет, 7 было до. А сейчас получается, ну, 7 было до того, как
2: ладно,
1: ты проиграл
2: все,
1: на
2: ладно,
1: прошлой
2: я
1: неделе.
2: Тебе доверяю,
1: ну,
2: я
1: правда,
2: тебе доверяю.
1: Ну, правда. Ну и 0-0 в недельном зачете. В недельном зачете.
2: И моя очередь сегодня загадывать.
1: Да.
2: Напомню, мы просим искусственный интеллект придумать несколько необычных определений обычному слову. Он это делает, мы эти определения друг другу загадываем.
1: Так, плюс 7-950-510-66-66 номер для ваших сообщений с подсказками. Это номер для Telegram и для Макс в сообщении в эти мессенджеры. Мне ваша помощь и поддержка очень нужна. Конечно, я понимаю, был большой перерыв, но вы за это время, скорее всего, ну не знаю, какие-то умные книги начитали. Может быть, как-то с искусственным интеллектом
2: взаимодействовать.
1: Конечно, поэтому ваша помощь мне просто необходима, даже несмотря на то, что мы с вами сейчас выигрываем, ну, 8-3, конечно же, но все равно проигрывать не хочется. Поэтому жду вас всех с подсказками.
2: Итак, готовы, да, я
1: ну,
2: так
1: да.
2: понимаю? Поехали. Это тайный код, который включает твою душу, когда внешний мир решил, что сегодня все будет плохо.
1: Интуиция.
2: Нет, неправильно. Это магический амулет в форме чайной ложки, которую ты держишь, пока не перестаешь считать, сколько раз тебя обидели.
1: Предчувствие, пишет Елена.
2: Нет.
1: И Макс. Нет, не предчувствие, ребята.
2: Нет.
1: Так, ну ладно.
2: Это когда телефон упал в унитаз, а ты впервые за месяц почувствовал, как пахнет дождь на улице.
1: Господи, что это такое?
2: Это искусственный интеллект.
1: Я не буду это комментировать. Апатия, пишет Антон.
2: Нет,
1: ага.
2: Неправильно.
1: Но.
2: Это, так, сейчас, подожди, вот повыше поднимусь, попроще тут. Это когда твой кофе остыл, но ты все равно улыбаешься, потому что вчера ты еще не знал, что кофе вообще существует.
1: Уныние, пишет Елена.
2: Нет.
1: Нюх и чутье, пишет Макс.
2: Нет.
1: Ну ладно,
2: это
1: дальше.
2: Аномалия в пространстве времени, при которой человек, упавший с лестницы, встает и говорит, ну и фантастический же был трюк.
1: Проницательность, пишет Макс. Елена
2: Нет.
1: пишет забвение. Надежда, пишет Марат. Сабина
2: Нет.
1: пишет досада. Пофигизм, пишет Алла. Но
2: Нет.
1: это все не то, ребята.
2: Нет, нет.
1: Так.
2: Это биологический вирус, передающийся через смех, сон и солнце. И случайные комплименты незнакомцев.
1: Везение и фортуна, пишет Роман.
2: Нет, неправильно.
1: Маразм и растерянность, пишет Елена. Оптимизм, пишет Александр. Принятие, пишет Вера. Благодать, пишет Марат. И надежда тоже от Марата. Так,
2: это
1: ага.
2: последний волшебный артефакт, который остается после исчезновения всех слов «надо», «должен» и «не получается».
1: Осознание, пишет Елена. Так, досада уже была. Пока ничего нет, но...
2: Так, это гравитация доброты. Она не видна, но она тянет тебя вверх, даже когда ты думаешь, что все пропало.
1: Надежда пишет... Подожди. Надежда пишет Александр. Пустяк пишет Ирина. Позитив пишет Владимир, уверенность пишет Антон, щедрость пишет Елена. Не знаю, написала Надежда.
2: Да, Владимир,
1: мне кажется, хорошо.
2: Все, Владимир, молодец, все правильно
1: позитив?
2: Ответил, это позитив.
1: Да. Владимир, огромное спасибо. Я хочу сказать, что в очередной раз, конечно же, я не слушала твоих подсказок, потому
2: это
1: что...
2: это очевидно,
1: ну, да.
2: Да. Вообще, на самом деле, надо открыть страшную тайну. Мы, и я, и ты не особо слушаем подсказки,
1: да,
2: потому что мы практически уверены в интеллекте наших
1: да,
2: слушателей.
1: Конечно, конечно. Но что, Владимир, да, Владимир?
2: Да, Владимир, все правильно,
1: Владимир, по-моему. Огромное спасибо за подсказку. 1-0 благодаря вам в недельном зачете в нашу с вами пользу.
2: Как всегда, в твою пользу.
1: Завтра будем играть, и завтра Коля будет отгадывать, а вы готовьтесь, конечно же, готовьтесь. Коле нужна ваша поддержка.
2: Обязательно, очень нужна.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Белоярском районе дали старт 23-й международной экологической акции «Спасти и сохранить». Югорчане смогут вновь проверить свои управленческие и стратегические навыки. Хоккейный клуб «Югра» и «Альметьевский нефтяник» продолжают борьбу за выход в финал Кубка чемпиона России. Югра вновь стала центром притяжения для всех, кто неравнодушен к будущему нашей планеты. Стартовала уже 23-я международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Церемония открытия состоялась в Белоярском районе, который по итогам прошлого года признан региональным лидером в области охраны природы. За годы существования масштабная экологическая инициатива собрала под своими знаменами около 8 миллионов единомышленников со всей России и из 87 стран. В условиях Югры региона с колоссальной промышленной нагрузкой, где добыча нефти и производство занимают лидирующие позиции, тема «Экология и нефть. Партнерство ради будущего» приобретает особую актуальность. Первый заместитель губернатора Алексей Забазлаев подчеркнул важность поиска баланса между развитием и сохранением уникальной природы округа. Торжественное открытие «Спасти и сохранить» объединило более 3000 гостей. Интерактивные зоны, увлекательные квесты, яркие выступления, творческие мастер-классы создали атмосферу единения и вдохновения. Отмечу, продлится акция до 20 сентября, обещая насыщенную программу из тысячи мероприятий – от субботников и лесопосадок до научных форумов и конкурсов. Дождь, мощный снегопад, гололед и ветер, порывы которого местами достигали 25-30 метров в секунду. Такой неприятный подарок преподнесла югорчанам майская погода. Последствия обрушившегося на округ шторма устраняют во многих городах и поселках Югры. После разгула безудержной стихии остались десятки поваленных деревьев и дорожных знаков, поврежденные линии электропередачи, автомобили, крыши и фасады строений. На многих югорских трассах в связи со шквалистым ветром и снегопадом было ограничено, а местами и вовсе закрыто движение для всех видов транспорта. Проявление непогоды пришлось ликвидировать коммунальщикам Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Пытьяха, Урая и Нефтеюганска. Проверить управленческие навыки и стратегическое мышление в рамках крупнейшего мирового чемпионата Global Management Challenge. Такая уникальная возможность есть у жителей Югры. Региональный этап, известный как Кубок Точка Роста, приглашает к участию всех, кто стремится к развитию в бизнесе от опытных предпринимателей и руководителей до амбициозных студентов. С 29 мая по 19 июня команды будут погружаться в реалистичный симулятор, где им предстоит принимать ключевые решения, формируя успех своих виртуальных компаний в условиях жесткой конкуренции. Финальное сражение за звание лучших управленцев состоится в Ханты-Мансийске в рамках 17-го международного IT-форума. Отмечу, точка роста проводится в округе уже 17-й раз и считается одним из самых масштабных образовательных чемпионатов региона. В нем приняли участие уже около 10 тысяч человек. Особый стимул нынешнего сезона – прошлогодний триумф югорской команды на международном уровне, доказавший высокий потенциал наших специалистов. Заявки на участие принимаются до 22 мая. И последнее. В напряженном шестом поединке полуфинальной серии хоккейный клуб «Югра» потерпел поражение от «Альметьевского нефтяника». Матч, прошедший накануне на льду соперника, завершился с минимальным перевесом хозяев 3-2. Первый период прошел без заброшенных шайб, но во втором игровом отрезке югорчане смогли открыть счет. Однако вскоре у нас последовало удаление, которым нефтяник успешно воспользовался. Затем альметьевцы продемонстрировали впечатляющую игру, забросив 3 шайбы за короткий промежуток времени, что и предопределило исход встречи. В заключительной третьей матче Югра сумела отыграть 1 шайбу, но этого оказалось недостаточно для спасения игры. Судьба путевки в финал Кубка чемпиона России решится в 7-м матче, который состоится в Ханты-Мансийске завтра в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: окружном.
1: 10 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 12 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможные осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 4, в Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 15 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 0 градусов, в Пойковском и Пытьяхе плюс 2, в Нягане, Белоярском и Березово плюс 4, в Югорске, Советском Урае и Междуреченском 9 градусов тепла, в Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком минус. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске минус 1, в Сургуте минус 4, в Тюмени 11 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 12 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:45. Овны, сегодня абстрагируйтесь от пустых споров и разговоров на работе.
1: Тельцы, и сегодня многие поймут, что с вами лучше дружить и сотрудничать, чем соперничать.
0: Близнецы, сегодня вероятен прогресс в делах, который долго не удавалось сдвинуть с мертвой точки.
1: Раки и звезды советуют не смешивать финансы и дружбу, чтобы не испортить отношения ни с теми, ни с другими.
0: Львы, вы отлично сегодня проведете время в обществе тех, кто вам дорог.
1: Девы и звезды просят придержать сегодня все личное при себе до более благоприятного момента.
0: Весы, решимость и энергия станут сегодня вашими сильными козырями.
1: Скорпионы, сегодня наконец романтика вернется в вашу жизнь, причем с новыми красками, за положительные эмоции благодарите звезды.
0: Стрельцы, сегодня постарайтесь правильно распределить рабочую нагрузку, чтобы не выгореть к концу дня.
1: Козероги и звезды напоминают, что надо отдавать долги и кредиты, и сегодня это как раз хороший день для этого.
0: Водолеи, для дел сегодня выделите больше времени, не стоит ждать молниеносных побед.
1: Рыбы, сегодня благоприятный день для повышения квалификации или учебы.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 54 минуты. Быстренько про мошенников, у которых старая новая схема. Угу. Они начали использовать старую схему по-новому. Обманывают теперь всех россиян
2: с помощью какого-то...
1: Что происходит? В общем, обман связан с якобы заменой ключей от домофона. Уже вроде же было такое, но теперь они чуть-чуть по-другому они сейчас делают. Они звонят жильцам, представляются сотрудниками управляющей компании или там службой по обслуживанию домофонов, сообщают о якобы проводимой замене оборудования и предлагают оформить новые ключи. Mm-hmm. Я тебе хочу сказать, что уже несколько человек в моем домовом чате, они не попались. Уже у нас дома есть чат дома, и некоторые соседи уже спрашивали: ребята, точно ли будет замена домофонов? Только что были звонки.
2: Ну, я к тому, что да, уже попадались в плане к тому, чтобы звонки уже такие поступали, и я уже сталкивался, тоже у нас в домовом чате об этом говорили.
1: В общем, что они делают, мошенники? Просят подтвердить данные или назвать опять код из СМС, как только ты попадешь на эту удочку, вот, пожалуйста. А после получения, понятно, рассылают поддельные уведомления о взломе аккаунта на госуслугах с призывом срочно связаться с горячей линией. Понимаешь, многоходовка какая? Ну и все. Ты, естественно, пугаешься, перезваниваешь по указанному номеру, попадаешь в мошеннический колл-центр, ну а там уже дальше схема понятна. Начинается наиболее опасный этап давления, который приводит к потере денег, недвижимости. Тебе говорят, что все пропало, все твои деньги, все твои личные данные, все твои, не знаю, фотографии. Все утекло, да. Хотя они тебя обманули еще с самого начала. Не тогда, когда ты перезвонил, а тогда, когда ты повелся на то, что вам будут менять ключи от домофона. Поэтому, лучше всего, вот, если есть домовый чат, спросите у соседей.
2: Ну, я думаю, что каждого человека уже должно насторожить. Да буквально вчера вот надо было мне попасть с другого компьютера в свой аккаунт во ВКонтакте. Я это сделаю, и мне отправляет СМС с кодом, который я должен ввести. И там пишут черным по белому: код не передавайте никому, его спрашивают только мошенники. Никто больше не имеет права знать этого кода, и тем более спрашивать его у вас.
1: Поэтому, как только слышите, видите, читаете сообщение о передаче кода из СМС, все, знайте, что это были мошенники. А мы прощаемся до завтра. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Правоохранители Югры активно борются с нарушениями миграционного законодательства. Югорчане смогут вновь проверить свои управленческие навыки. Югорские атлеты продемонстрировали мастерство на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Правоохранители Югры провели комплекс мероприятий, направленных на пресечение нарушений в сфере миграции. В ходе проверок, охвативших транспортные узлы, стройплощадки, торговые точки, промышленные объекты и места проживания иностранцев, составлено свыше 460 протоколов об административных правонарушениях. Среди них незаконное осуществление трудовой деятельности, за которое наказаны 15 человек. Также установлено 56 иностранцев, пребывающих на территории России без законных оснований. В результате принятых мер 130 гостям предстоит покинуть страну по решению о выдворении. Еще 93 иностранца получили запрет на въезд, а двое будут депортированы. Кроме того, возбуждено 64 уголовных дела, связанных с фиктивной регистрацией и поддельными документами. Работа по обеспечению законности в миграционной сфере в Югре продолжается. Дождь, мощный снегопад, гололед и ветер, порывы которого местами достигали 25-30 метров в секунду. Такой неприятный подарок преподнесла югорчанам майская погода. Последствия обрушившегося на округ шторма устраняют во многих городах и поселках Югры. После разгула безудержной стихии остались десятки поваленных деревьев и дорожных знаков, поврежденные линии электропередачи, автомобили, крыши и фасады строений. На многих югорских трассах в связи со шквалистым ветром и снегопадом было ограничено, а местами и вовсе закрыто движение для всех видов транспорта. Проявление непогоды пришлось ликвидировать коммунальщикам Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Пытьяха, Урая и Нефтеюганска. Проверить управленческие навыки и стратегическое мышление в рамках крупнейшего мирового чемпионата Global Management Challenge. Такая уникальная возможность есть у жителей Югры. Региональный этап, известный как Кубок Точка Роста, приглашает к участию всех, кто стремится к развитию в бизнесе, от опытных предпринимателей и руководителей до амбициозных студентов. С 29 мая по 19 июня команды будут погружаться в реалистичный симулятор, где им предстоит принимать ключевые решения, формируя успех своих виртуальных компаний в условиях жесткой конкуренции. Финальное сражение за звание лучших управленцев состоится в Ханты-Мансийске в рамках 17-го международного IT-форума. Отмечу, точка роста проводится в округе уже 17-й раз и считается одним из самых масштабных образовательных чемпионатов региона. В нем приняли участие уже около 10 тысяч человек. Особый стимул нынешнего сезона – прошлогодний триумф югорской команды на международном уровне, доказавший высокий потенциал наших специалистов. Заявки на участие принимаются до 22 мая. И последнее. Юные югорские атлеты успешно выступили на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Кубок Байкала». Престижный турнир, прошедший в Иркутске, был посвящен памяти героев, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга. Старты объединили около 300 юных бойцов из 22 регионов России. Ярко заявили о себе и югорчане. По итогам напряженных поединков наша команда сумела завоевать полный комплект медалей. Так, обладателем золота среди юношей 12-13 лет стал Хабиб Исмаилов. Гарик Погасян показал второй результат среди бойцов 16-17 лет, а среди девушек до 13 бронзовую медаль завоевала Валерия Батурина. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Правоохранители Югры активно борются с нарушениями миграционного законодательства. Участники международной медиа-экспедиции «Победа в наших сердцах» успешно добрались до Волгограда. Югорские атлеты продемонстрировали свое мастерство на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Правоохранители Югры провели комплекс мероприятий, направленных на пресечение нарушений в сфере миграции. В ходе проверок, охвативших транспортные узлы, стройплощадки, торговые точки, промышленные объекты и места проживания иностранцев, составлено свыше 460 протоколов об административных правонарушениях. Среди них незаконное осуществление трудовой деятельности, за которое наказаны 15 человек. Также установлено 56 иностранцев, пребывающих на территории России без законных оснований. В результате принятых мер 130 гостям предстоит покинуть страну по решению о выдворении. Еще 93 иностранца получили запрет на въезд, а двое будут депортированы. Кроме того, возбуждено 64 уголовных дела, связанных с фиктивной регистрацией и поддельными документами. Работа по обеспечению законности в миграционной сфере в Югре продолжается. Под знаком нерушимой связи поколений прошел День Победы в Национальном центре «Россия» в Югре. Масштабная программа объединила трогательные моменты, посвященные героям прошлого, искреннюю поддержку тем, кто сегодня на передовой, и теплые семейные акции. Главным символом праздника стала полевая почта. Жители региона написали сотни писем ветеранам Великой Отечественной и военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Чуть позже каждое послание найдет своего адресата. Также гости смогли прикоснуться к истории через фотовыставки о преемственности поколений защитников, оставить свой след на стене памяти и получить символ победы – георгиевскую ленточку. Для детей были организованы творческие мастер-классы, а взрослые смогли погрузиться в историю своей семьи на семинаре, узнав, как находить сведения о фронтовиках и бережно хранить бесценные семейные архивы. Особую объединяющую атмосферу создал вальс единства, когда под звуки военных песен югорчане исполнили общий танец, держа в руках символы мирного неба – синие платочки. Кульминацией стал концерт «9 песен победы». Международная медиа-экспедиция «Победа в наших сердцах» успешно завершилась 9 мая в Волгограде. Команда, стартовавшая 1 числа из Екатеринбурга, преодолела более 2500 километров на легендарных автомобилях ГАЗ-М20 «Победа». Маршрут пролегал через Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Камышин и Волгоградскую область. Особое значение имело посещение мест, где оборвались жизни югорчан, медсестры Елены Артеевой и Матвея Путилова. В районе поселка Самофаловка участники экспедиции склонили головы перед воинами, покоящимися в братской могиле. Символичным жестом стало то, что руководитель экспедиции Игорь Илык привез землю с малой родины наших земляков Березовского района, чтобы развеять ее на месте их гибели. Финальная точка в Волгограде символизирует не только окончание путешествия, но и продолжение миссии по сохранению памяти о подвиге предков. И последнее. Юные югорские атлеты успешно выступили на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Кубок Байкала». Престижный турнир, прошедший в Иркутске, был посвящен памяти героев, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга. Старты объединили около 300 юных бойцов из 22 регионов России. Ярко заявили о себе и югорчане. По итогам напряженных поединков наша команда сумела завоевать полный комплект медалей. Так, обладателем золота среди юношей 12-13 лет стал Хабиб Исмаилов. Гарик Погасян показал второй результат среди бойцов 16-17 лет, а среди девушек до 13 бронзовую медаль завоевала Валерия Батурина. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

Радио Югра. Радио Югра.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на

0: размещения от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. На дорогах Югры произошло сразу несколько трагических ДТП. Ханты-Мансийский асфальтобетонный завод готов к началу ремонтной кампании. Участники международной медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах» успешно добрались до Волгограда. Трагичными выдались минувшие выходные. На югорских дорогах за три дня произошло 5 ДТП, в которых 4 человека погибли, еще 8 пострадали. Первая серьезная авария случилась 10 мая на 48-м километре трассы Сургут-Когалым. Там столкнулись автобус, перевозивший сотрудников одного из местных предприятий, и легковой автомобиль. В результате аварии водитель и пассажир последнего погибли, еще один человек получил травмы. Также пострадали 2 пассажира автобуса. Второе ДТП произошло накануне утром на 635-м километре автодороги Тюмень. Ханты-Мансийск. Согласно предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением на скользком покрытии. Машина врезалась в дорожное ограждение по ходу движения, а затем ее отбросила на встречную полосу, где легковушка столкнулась с грузовиком. В результате водитель и один пассажир иномарки скончались на месте. Еще один человек, находившийся в легковушке, выжил. Его доставили в ОКБ Пытьяха. Ханты-Мансийской общественности и представителей средств массовой информации оценили готовность местного асфальтобетонного завода к реализации дорожных работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сотрудники показали гостям полный цикл производства от хранения сырья до выпуска смеси. Мощность предприятия около 120 тонн в час. Главным аспектом работы завода является обеспечение высокого качества продукции. Для суровых условий Югры разработан специальный состав – щебеночно-мастичный асфальтобетон с битумом повышенной марки и инновационными добавками, призванными повысить прочность и долговечность дорожного полотна. Среди ключевых объектов ремонта этого сезона – участки дорог Нижневартовск-Радужный, Нягонь-Приобье и Стрежевой-Нижневартовск. Стоит отметить, что открытость производства и возможность общественного контроля призваны обеспечить не только высокое качество работ, но и соблюдение экологических норм при реализации масштабных дорожных проектов. Под знаком нерушимой связи поколений прошел День Победы в Национальном центре «Россия» в Югре. Масштабная программа объединила трогательные моменты, посвященные героям прошлого, искреннюю поддержку тем, кто сегодня на передовой, и теплые семейные акции. Главным символом праздника стала полевая почта. Жители региона написали сотни писем ветеранам Великой Отечественной и военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Чуть позже каждое послание найдет своего адресата. Также гости смогли прикоснуться к истории через фотовыставки о преемственности поколений защитников, оставить свой след на стене памяти и получить символ победы – георгиевскую ленточку. Для детей были организованы творческие мастер-классы, а взрослые смогли погрузиться в историю своей семьи на семинаре, узнав, как находить сведения о фронтовиках и бережно хранить бесценные семейные архивы. Особую объединяющую атмосферу создал вальс единства, когда под звуки военных песен югорчане исполнили общий танец, держа в руках символы мирного неба – синие платочки. Кульминацией стал концерт «9 песен победы». И последнее. Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» успешно завершилась 9 мая в Волгограде. Команда, стартовавшая 1 числа из Екатеринбурга, преодолела более 2500 километров на легендарных автомобилях ГАЗ-М20 «Победа». Маршрут пролегал через Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Камышин и Волгоградскую область. Особое значение имело посещение мест, где оборвались жизни югорчан, медсестры Елены Артеевой и Матвея Путилова. В районе поселка Самофаловка участники экспедиции склонили головы перед воинами, покоящимися в братской могиле. Символичным жестом стало то, что руководитель экспедиции Игорь Илык привез землю с малой родины наших земляков Березовского района, чтобы развеять ее на месте их гибели. Финальная точка в Волгограде символизирует не только окончание путешествия, но и продолжение миссии по сохранению памяти о подвиге предков. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: мама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. На дорогах Югры произошло сразу несколько трагических ДТП. Ханты-Мансийский асфальтобетонный завод готов к началу ремонтной кампании. Житель Урая стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести квадроцикл через интернет. Трагичными выдались минувшие выходные. На югорских дорогах за три дня произошло 5 ДТП, в которых 4 человека погибли, еще 8 пострадали. Первая серьезная авария случилась 10 мая на 48-м километре трассы Сургут-Кагалым. Там столкнулись автобус, перевозивший сотрудников одного из местных предприятий, и легковой автомобиль. В результате аварии водитель и пассажир последнего погибли, еще один человек получил травмы. Также пострадали 2 пассажира автобуса. Второе ДТП произошло накануне утром на 635-м километре автодороги Тюмень. Ханты-Мансийск. Согласно предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением на скользком покрытии. Машина врезалась в дорожное ограждение по ходу движения, а затем ее отбросило на встречную полосу, где легковушка столкнулась с грузовиком. В результате водитель и один пассажир иномарки скончались на месте. Еще один человек, находившийся в легковушке, выжил. Его доставили в ОКБ Пытьяха. Ханты-Мансийской общественности и представителей средств массовой информации оценили готовность местного асфальтобетонного завода к реализации дорожных работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сотрудники показали гостям полный цикл производства от хранения сырья до выпуска смеси. Мощность предприятия около 120 тонн в час. Главным аспектом работы завода является обеспечение высокого качества продукции. Для суровых условий Югры разработан специальный состав – щебеночно-мастичный асфальтобетон с битумом повышенной марки и инновационными добавками, призванными повысить прочность и долговечность дорожного полотна. Среди ключевых объектов ремонта этого сезона – участки дорог Нижневартовск-Радужный, Нягонь-Приобье и Стрежевой-Нижневартовск. Стоит отметить, что открытость производства и возможность общественного контроля призваны обеспечить не только высокое качество работ, но и соблюдение экологических норм при реализации масштабных дорожных проектов. Неудачной оказалась попытка жителя Урая приобрести квадроцикл через одну из интернет-площадок. 57-летний мужчина откликнулся на привлекательное объявление и оставил свой номер. Вскоре с ним связался неизвестный и предложил выгодную покупку с дополнительными скидками. Мошенник убедил клиента, что часть комплектующих продается отдельно, но на них действуют специальные предложения. После того, как все детали были согласованы, а покупатель перевел через банкомат более 430 тысяч рублей, злоумышленник пообещал доставить товар в течение нескольких дней. Однако, получив оплату, он перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция Урая проводит оперативно-розыскные мероприятия. И последнее. Нижневартовский краеведческий музей ждет в гости тех, кто мечтает прикоснуться к космосу и почувствовать его магию. В честь 65-летия первого полета человека за пределы Земли музей проводит акцию для держателей пушкинской карты. Среди них будут разыграны 3 фотографии с автографом нашего земляка, космонавта Сергея Рыжикова. Акция является частью выставки «Открывая Вселенную». Экспозиция включает в себя ценные экспонаты из Московского мемориального музея космонавтики, а также уникальные материалы из фонда Нижневартовского музея, посвященный Сергею Рыжикову. Для участия в розыгрыше необходимо выполнить несколько простых шагов. Купить билет на выставку по пушкинской карте, подписаться на официальную страницу музея во ВКонтакте, сделать репост данного объявления и оставить под ним комментарий «Иду на выставку». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Программа.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Нягане завершается строительство важного религиозного объекта. Житель Урая стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести квадроцикл через интернет. Нижневартовский краеведческий музей намерен разыграть эксклюзивные призы. В Нягане близится к завершению строительства новой мечети, ставшей воплощением совместных усилий граждан. Готовность здания достигла 95%. Внутренние работы практически завершены. Осталось лишь установить элементы интерьера и привести в порядок прилегающую территорию. Ожидается, что уже в августе мечеть распахнет свои двери для верующих. Отмечу, на возведение этого духовного центра было собрано более 50 миллионов рублей. Свой щедрый вклад внесли многие горожане, от предпринимателей до пенсионеров. Ход строительства по приглашению депутата местной думы и почетного жителя города Османа Имамирзаева оценил герой России Рустам Сайфуллин. Он также отметил комплексное развитие Нягани, где особое внимание уделяется спорту, образованию, патриотическому воспитанию и духовной жизни. Гость подчеркнул, что подобные проекты являются фундаментом здорового общества, укрепляя уважение к традициям, семье и родине. Герой России назвал возведение мечети символом единства и силы, а также отметил, что каждый житель Нягани по-прежнему может внести свой вклад в завершение этого важного для города проекта. В Нефтеюганском районе сотрудники госавтоинспекции помогли семейной паре, чей автомобиль оказался в кювете во время непогоды. Инцидент произошел накануне вечером на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Во время патрулирования автоинспекторы Алексей Чулков и Ильнур Имамов заметили иномарку, съехавшую с дороги во враг с водой. Водитель рассказал, что потерял управление на скользком участке трассы. В машине вместе с ним находилась супруга. Полицейские убедились, что пострадавших нет, после чего обеспечили безопасность движения и организовали помощь. Для эвакуации транспортного средства инспекторы остановили проезжавший грузовик, с помощью которого иномарку удалось вытащить на дорогу. После этого семья смогла продолжить поездку. Неудачной оказалась попытка жителя Урая приобрести квадроцикл через одну из интернет-площадок. 57-летний мужчина откликнулся на привлекательное объявление и оставил свой номер. Вскоре с ним связался неизвестный и предложил выгодную покупку с дополнительными скидками. Мошенник убедил клиента, что часть комплектующих продается отдельно, но на них действуют специальные предложения. После того, как все детали были согласованы, а покупатель перевел через банкомат более 430 тысяч рублей, злоумышленник пообещал доставить товар в течение нескольких дней. Однако, получив оплату, он перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция Урая проводит оперативно-розыскные мероприятия. И последнее. Нижневартовский краеведческий музей ждет в гости тех, кто мечтает прикоснуться к космосу и почувствовать его магию. В честь 65-летия первого полета человека за пределы Земли музей проводит акцию для держателей пушкинской карты. Среди них будут разыграны 3 фотографии с автографом нашего земляка, космонавта Сергея Рыжикова. Акция является частью выставки «Открывая Вселенную». Экспозиция включает в себя ценные экспонаты из Московского мемориального музея космонавтики, а также уникальные материалы из фонда Нижневартовского музея, посвященные Сергею Рыжикову. Для участия в розыгрыше необходимо выполнить несколько простых шагов. Купить билет на выставку по пушкинской карте, подписаться на официальную страницу музея во ВКонтакте, сделать репост данного объявления и оставить под ним комментарий «Иду на выставку». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Реклама. Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Нягане завершается строительство важного религиозного объекта. В Сургутской травмбольнице появился новый компьютерный томограф. Югорские госавтоинспекторы помогли семье, попавшей в сложную ситуацию в непогоду. В Нягане близится к завершению строительства новой мечети, ставшей воплощением совместных усилий граждан. Готовность здания достигла 95%. Внутренние работы практически завершены. Осталось лишь установить элементы интерьера и привести в порядок прилегающую территорию. Ожидается, что уже в августе мечеть распахнет свои двери для верующих. Отмечу, на возведение этого духовного центра было собрано более 50 миллионов рублей. Свой щедрый вклад внесли многие горожане, от предпринимателей до пенсионеров. Ход строительства по приглашению депутата местной думы и почетного жителя города Османа Имамирзаева оценил герой России Рустам Сайфуллин. Он также отметил комплексное развитие Нягани, где особое внимание уделяется спорту, образованию, патриотическому воспитанию и духовной жизни. Гость подчеркнул, что подобные проекты являются фундаментом здорового общества, укрепляя уважение к традициям, семье и родине. Герой России назвал возведение мечети символом единства и силы, а также отметил, что каждый житель Нягани по-прежнему может внести свой вклад в завершение этого важного для города проекта. Медучреждения Югры продолжают повышать эффективность лечения пациентов благодаря внедрению нового оборудования. Так, в Сургутской травмбольнице начал работать современный компьютерный томограф. Он проводит высокоточную диагностику за считанные секунды, что особенно важно при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Устройство уже используется для диагностики. Его уникальные возможности позволяют выполнять КТ-перфузию и ангиографию сосудов головного мозга. Эти исследования помогают быстро оценить кровоток, определить объем поражения ткани и своевременно принять решение о тактике лечения. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, новый компьютерный томограф уже второй крупный диагностический аппарат в Сургутской травмбольнице за последнее время. В конце прошлого года здесь установили современный МРТ-комплекс. В Нефтеюганском районе сотрудники госавтоинспекции помогли семейной паре, чей автомобиль оказался в кювете во время непогоды. Инцидент произошел накануне вечером на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Во время патрулирования автоинспекторы Алексей Чулков и Ильнур Имамов заметили иномарку, съехавшую с дороги во враг с водой. Водитель рассказал, что потерял управление на скользком участке трассы. В машине вместе с ним находилась супруга. Полицейские убедились, что пострадавших нет, после чего обеспечили безопасность движения и организовали помощь. Для эвакуации транспортного средства инспекторы остановили проезжавший грузовик, с помощью которого иномарку удалось вытащить на дорогу. После этого семья смогла продолжить поездку. И последнее. 30 тысяч человек уже оценили экспозицию «Увидеть Югру, влюбиться в Россию», представленную в филиале Национального центра России в Ханты-Мансийске. Юбилейным гостем стала школьница Татьяна Антипова из Лентора. Она приехала в окружную столицу по программе социальных сертификатов для учеников с 5 по 9 классы. Это бесплатное путешествие для знакомства с историей, природой и культурой родного края. По словам юной югорчанки, больше всего ее впечатлил зал, посвященный нефтяной отрасли. Девочка призналась, что мечтает связать с ней будущее, а также поделилась, что после экскурсии еще сильнее полюбила Югру. Организаторы отмечают, что интерес к экспозиции в Национальном центре России продолжает расти, а сам проект становится популярным местом для семей и школьных групп со всего округа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив, с «Автолигой». По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив, с «Автолигой». Так легко.

0: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра продолжает совершенствовать транспортную инфраструктуру. В Сургутской травмбольнице появился новый компьютерный томограф. Вартовчане выбирают приоритетный проект для благоустройства в следующем году. Югра достигла рекордных показателей по транспортному пассажиропотоку. За год в округе всеми видами перевозок пользуются 54 миллиона человек. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук в честь 70-летия со дня первой посадки вертолета на югорской земле. Борт совершил посадку 11 мая 1956 года у реки Вагулка возле поселка Березово. Это событие положило начало вертолетной эре гражданской авиации в округе. Летчики того времени обеспечивали доставку грузов и людей, участвовали в геологоразведке и поисково-спасательных операциях. Также Руслан Кухарук акцентировал внимание на том, что сегодня транспортная логистика Югры заметно выросла и модернизировалась. Местные власти субсидируют востребованные жителями внутренние и межрегиональные авиамаршруты. Помимо этого, благодаря софинансированию из бюджета Югры второй год подряд сохраняется доступная цена для полетов из Ханты-Мансийска в Сухум. Губернатор подчеркнул, что только за прошлый год в Югре запустили 9 новых субсидируемых воздушных маршрутов, что позволило сохранить доступные тарифы и обеспечить связанность с отдаленными городами и поселками. Также по запросу югорчан увеличено число рейсов в Тюмень. В дальнейшем транспортная инфраструктура Югры продолжит развитие, наращивая возможности воздушного сообщения, добавил Руслан Кухарук. Медучреждения Югры продолжают повышать эффективность лечения пациентов благодаря внедрению нового оборудования. Так, в Сургутской травмбольнице начал работать современный компьютерный томограф. Он проводит высокоточную диагностику за считанные секунды, что особенно важно при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Устройство уже используется для диагностики. Его уникальные возможности позволяют выполнять КТ-перфузию и ангиографию сосудов головного мозга. Эти исследования помогают быстро оценить кровоток, определить объем поражения ткани и своевременно принять решение о тактике лечения. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, новый компьютерный томограф уже второй крупный диагностический аппарат в Сургутской травмбольнице за последнее время. В конце прошлого года здесь установили современный МРТ-комплекс. Более 15 тысяч жителей Нижневартовска уже определились с объектами для первоочередного благоустройства в следующем году. Горожане приняли участие во всероссийском рейтинговом голосовании, которое проводится в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Поддержать инициативы можно до 12 июня на официальном сайте загородсреда.госуслуги.ру. Вартовчанам предстоит выбрать для преобразований одну из общественных территорий в микрорайоне 8А или в микрорайоне 16П. Как отмечают в мэрии, для реализации отобранного проекта предстоит собрать почти 28 тысяч голосов. И последнее. 30 тысяч человек уже оценили экспозицию «Увидеть Югру, влюбиться в Россию», представленную в филиале Национального центра России в Ханты-Мансийске. Юбилейным гостем стала школьница Татьяна Антипова из Лентора. Она приехала в окружную столицу по программе социальных сертификатов для учеников с 5 по 9 классы. Это бесплатное путешествие для знакомства с историей, природой и культурой родного края. По словам юной югорчанки, больше всего ее впечатлил зал, посвященный нефтяной отрасли. Девочка призналась, что мечтает связать с ней будущее, а также поделилась, что после экскурсии еще сильнее полюбила Югру. Организаторы отмечают, что интерес к экспозиции в Национальном центре России продолжает расти, а сам проект становится популярным местом для семей и школьных групп со всего округа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру»
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: найти слова. Как дважды два. Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
4: Мы еще не все сказали вам.
3: Пусть нас ждут холода, огонь и вода.
4: Мы живы порой надеждой одной,
3: что если беда, то легче, когда
4: ты рядом со мной, я рядом с тобой.
3: Как будто пустяк, но пусть будет

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Югра. Югра. Главное окружное радио.
4: Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby. Show me all your dance gadgets. Make it. Stand up.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра продолжает совершенствовать транспортную инфраструктуру. Югорчанину, пострадавшему на производстве, вручили новый автомобиль. Вартовчане выбирают приоритетный проект для благоустройства в следующем году. Югра достигла рекордных показателей по транспортному пассажиропотоку. За год в округе всеми видами перевозок пользуются 54 миллиона человек. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук в честь 70-летия со дня первой посадки вертолета на югорской земле. Борт совершил посадку 11 мая 1956 года у реки Вагулка возле поселка Березово. Это событие положило начало вертолетной эре гражданской авиации в округе. Летчики того времени обеспечивали доставку грузов и людей, участвовали в геологоразведке и поисково-спасательных операциях. Также Руслан Кухарук акцентировал внимание на том, что сегодня транспортная логистика Югры заметно выросла и модернизировалась. Местные власти субсидируют востребованные жителями внутренние и межрегиональные авиамаршруты. Помимо этого, благодаря софинансированию из бюджета Югры второй год подряд сохраняется доступная цена для полетов из Ханты-Мансийска в Сухум. Губернатор подчеркнул, что только за прошлый год в Югре запустили 9 новых субсидируемых воздушных маршрутов, что позволило сохранить доступные тарифы и обеспечить связанность с отдаленными городами и поселками. Также по запросу югорчан увеличено число рейсов в Тюмень. В дальнейшем транспортная инфраструктура Югры продолжит развитие, наращивая возможности воздушного сообщения, добавил Руслан Кухарук. Житель Югры, пострадавший на производстве, получил новый автомобиль от регионального отделения Социального фонда России. Ему вручили ключи от «Лады Весты», адаптированные под возможности владельца от педалей до руля. Это мера поддержки, часть программы медицинской, социальной и профессиональной реабилитации в округе. Машину выдают один раз в 7 лет по заключению Бюро медико-социальной экспертизы при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. Помимо этого, Социальный фонд компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы, покрывает расходы на техническое обслуживание транспорта и возмещает стоимость одного капитального ремонта за срок эксплуатации. Отмечу, при передаче автомобиля заключается договор. Владелец обязуется использовать его не менее 7 лет без права продажи или дарения. Более подробную информацию можно узнать в едином контакт-центре ведомства по телефону 8 800 100 ровно 2001. Более 15 тысяч жителей Нижневартовска уже определились с объектами для первоочередного благоустройства в следующем году. Горожане приняли участие во всероссийском рейтинговом голосовании, которое проводится в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Поддержать инициативы можно до 12 июня на официальном сайте загородсреда.госуслуги.ру. Вартовчанам предстоит выбрать для преобразований одну из общественных территорий в микрорайоне 8А или в микрорайоне 16П. Как отмечают в мэрии, для реализации отобранного проекта предстоит собрать почти 28 тысяч голосов. И последнее. В Ханты-Мансийске, несмотря на майскую непогоду, стартовал спортивный проект «Лонг Ран». Это серия бесплатных тренировок для любителей и опытных бегунов. По задумке, желающие будут выходить на пробежку каждое воскресенье вплоть до 20 сентября. Среди испытаний – бег для самых опытных, шаг плюс бег для начинающих. В этом году появилась новая категория – скандинавская ходьба. Что касается первых стартов, в эти выходные любовь к бегу объединила 27 единомышленников. Но из-за капризов природы дистанцию сократили наполовину. Отмечу, информация о проекте доступна в официальной группе ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
12: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-33-0909. 33-09-09.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ха, ни слова больше, уже звоню.
1: 8-908-899-11-18.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спец 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1.

0: Местное время 19:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра продолжает повышать доступность избирательных участков. Югорчанину, пострадавшему на производстве, вручили новый автомобиль. В Ханты-Мансийске стартовал беговой проект «Лонг Ран». Социальный фонд России и Центр избирком объединили усилия для повышения доступности голосования в Югре. Теперь избирательные комиссии будут получать обезличенные данные о численности избирателей с инвалидностью. На основе этих сведений планируется определять, на каких участках нужно создавать специальные условия для людей с ограничениями по здоровью и в каких случаях организовывать выездное голосование. Стоит отметить, вся передаваемая информация статическая, без каких-либо персоналей. Обмен предусмотрен через защищенную платформу ГИС «Единая централизованная платформа». Дополнительно аппарат уполномоченного по правам человека в Югре ведет постоянный мониторинг доступности избирательного права для маломобильных граждан. Это позволяет непрерывно улучшать условия на избирательных участках. Житель Югры, пострадавший на производстве, получил новый автомобиль от регионального отделения Социального фонда России. Ему вручили ключи от «Лады Весты», адаптированные под возможности владельца от педалей до руля. Это мера поддержки, часть программы медицинской, социальной и профессиональной реабилитации в округе. Машину выдают один раз в 7 лет по заключению Бюро медико-социальной экспертизы при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. Помимо этого, Социальный фонд компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы, покрывает расходы на техническое обслуживание транспорта и возмещает стоимость одного капитального ремонта за срок эксплуатации. Отмечу, при передаче автомобиля заключается договор. Владелец обязуется использовать его не менее 7 лет без права продажи или дарения. Более подробную информацию можно узнать в едином контакт-центре ведомства по телефону 8 800 100 ровно 2001. Югра уверенно заняла одну из лидирующих позиций всероссийского рейтинга по доступности электроэнергии для населения. По данным РИА Новости, наш регион замкнул первую тройку списка. Впереди оказались Иркутская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В ходе исследований аналитики оценивали не просто тариф за киловатт-час, а объем энергии, который житель может позволить себе на среднемесячную зарплату. У Югры выстроен грамотный баланс. Адекватные энерготарифы сочетаются с высоким уровнем доходов населения. Этот результат не случайность. С 2019 года округ стабильно держится на втором-третьем месте рейтинга, демонстрируя стабильность в условиях меняющейся экономики. Как отмечает стройкомплекс Югры, доступная электроэнергия – это фундамент для развития территории и улучшения качества жизни. Она стимулирует спрос на новое жилье и помогает бесперебойно вводить в строй социальные объекты. И последнее. В Ханты-Мансийске, несмотря на майскую непогоду, стартовал спортивный проект «Лонг Ран». Это серия бесплатных тренировок для любителей и опытных бегунов. По задумке, желающие будут выходить на пробежку каждое воскресенье вплоть до 20 сентября. Среди испытаний – бег для самых опытных, шаг плюс бег для начинающих. В этом году появилась новая категория – скандинавская ходьба. Что касается первых стартов, в эти выходные любовь к бегу объединила 27 единомышленников. Но из-за капризов природы дистанцию сократили наполовину. Отмечу, информация о проекте доступна в официальной группе ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Догорает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Мы не знаем твой

0: территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Белоярском районе дали старт 23-й международной экологической акции «Спасти и сохранить». Хантамансийский асфальтобетонный завод готов к началу ремонтной кампании. Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» добралась до Волгограда. Югра вновь стала центром притяжения всех, кто неравнодушен к будущему нашей планеты. Стартовала уже 23-я международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Церемония открытия состоялась в Белоярском районе, который по итогам прошлого года признан региональным лидером в области охраны природы. За годы существования масштабная экологическая инициатива собрала под своими знаменами около 8 миллионов единомышленников со всей России и из 87 стран. В условиях Югры, региона с колоссальной промышленной нагрузкой, где добыча нефти и производство занимают лидирующие позиции, тема «Экология и нефть. Партнерство ради будущего» приобретает особую актуальность. Первый заместитель губернатора Алексей Забазлаев подчеркнул важность поиска баланса между развитием и сохранением уникальной природы округа. Торжественное открытие «Спасти и сохранить» объединило более 3000 гостей. Интерактивные зоны, увлекательные квесты, яркие выступления и творческие мастер-классы создали атмосферу единения и вдохновения. Отмечу, продлится акция до 20 сентября, обещая насыщенную программу из тысячи мероприятий – от субботников и лесопосадок до научных форумов и конкурсов. Хантамансийская общественность и представители средств массовой информации оценили готовность местного асфальтобетонного завода к реализации дорожных работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сотрудники показали гостям полный цикл производства – от хранения сырья до выпуска смеси. Мощность предприятия – около 120 тонн в час. Главным аспектом работы завода является обеспечение высокого качества продукции. Для суровых условий Югры разработан специальный состав – щебеночно-мастичный асфальтобетон с битумом повышенным марки и инновационными добавками, призванными повысить прочность и долговечность дорожного полотна. Среди ключевых объектов ремонта этого сезона – участки дорог Нижневартовск-Радужный, Нягань-Приобье и Стрежевой Нижневартовск. Стоит отметить, что открытость производства и возможность общественного контроля призваны обеспечить не только высокое качество работ, но и соблюдение экологических норм при реализации масштабных дорожных проектов. Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» успешно завершилась 9 мая в Волгограде. Команда, стартовавшая 1 числа из Екатеринбурга, преодолела более 2500 километров на легендарных автомобилях ГАЗ-М20 «Победа». Маршрут пролегал через Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Камышин и Волгоградскую область. Особое значение имело посещение мест, где оборвались жизни югорчан, медсестры Елены Артеевой и Матвея Путилова. В районе поселка Самофаловка участники экспедиции склонили головы перед воинами, покоящимися в братской могиле. Символичным жестом стало и то, что руководитель экспедиции Игорь Илык привез землю с малой родины наших земляков из Березовского района, чтобы развеять ее на месте их гибели. Финальная точка в Волгограде символизирует не только окончание путешествия, но и продолжение миссии по сохранению памяти о подвиге предков. И последнее. Нижневартовский краеведческий музей ждет в гости тех, кто мечтает прикоснуться к космосу и почувствовать его магию. В честь 65-летия первого полета человека за пределы Земли музей проводит акцию для держателей пушкинской карты. Среди них будут разыграны 3 фотографии с автографом нашего земляка, космонавта Сергея Рыжикова. Акция является частью выставки «Открывая Вселенную». Экспозиция включает в себя ценные экспонаты из Московского мемориального музея космонавтики, а также уникальные материалы из фондов Нижневартовского музея, посвященные Сергею Рыжикову. Для участия в розыгрыше необходимо выполнить несколько простых шагов. Купить билет на выставку по пушкинской карте, подписаться на официальную страницу музея во ВКонтакте, сделать репост данного объявления и оставить под ним комментарий «Иду на выставку». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Радио Югра. Главное – округ.
0: Дневное радио.

0: my heart stop.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон.
4: И 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия. С высоким уровнем безопасности ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта, 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год, работу только с беспилотниками, никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я. Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
2: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

Скотч. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра. Главная музыка.

0: Радио Югра.
1: Я ничего о тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

я не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй.